0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Второе место забрали Bibi Rexha и Faithless – New Religion. И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком Swim. Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 со знаком плюс, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny. Dracula.

0: Радиус FM.
1: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 со знаком плюс, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 со знаком плюс, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
0: Реклама.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: рекламы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу об ускорении глобального потепления и свадьбе Роналду. В Гродно продолжают ликвидировать последствия мощного паводка. Вода накануне затопила не только улицы, но и предприятия. Серьезный ущерб нанесен центральному парку. В горосполкоме прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все спецслужбы города переведены на круглосуточный режим. 1 августа завершился прием документов на платное обучение в белорусских вузах. Средний конкурс по итогам приемной кампании составил 1,5 человека на место. На 16 тысяч мест подали документы 24,5 тысячи абитуриентов. Самыми популярными являются специальности, по которым обучаются дизайну костюма и текстилю, международной экономике и торговле, травоведению и переводческой деятельности. Ученые зафиксировали значительное ускорение глобального потепления. За последние десятилетия мировая температура повышалась примерно на 0,35 градуса за десятилетие. Это выше, чем в любой период с начала наблюдений в 1880 году. Авторы исследования отмечают, что если ничего не изменится, порог в 1,5 градуса, установленный Парижским соглашением, может быть превышен до 2030 года. В Болгарии из-за обмеления Дуная нашли остатки шерстистого мамонта. Кости сохранились благодаря слоям речного ила на дне Дуная, где почти нет кислорода. Как предполагают ученые, животное было около 5 метров в высоту и весило более 8 тонн. Погиб мамонт в болоте, которое раньше было на этом месте. Португальский футболист Криштиану Роналду готовится официально оформить отношения со своей давней спутницей, испанской моделью Джорджиной Родригес. Свадебная церемония запланирована на 8 августа. Она должна пройти на острове Мадейра, родине футболиста. Для торжества пара забронировала один из соборов в городе Фуншал. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 градусов тепла, в Бресте плюс 29-31, в Гомеле 30-32 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В чем вообще обстоял вопрос? В магазин ворвался грабитель, да, с большим кухонным ножом в руках. Он стал угрожать сотрудникам и говорит: гоните деньги, выручку. Но в ответ мне говорят: слушай, брат, ну денег в кассе нет. Он такой: а, нет? Ну ладно, я тогда пошел. Но он не остановился на этой неудаче. После этого мини-магазинчика он напал на соседнюю закусочную, перепрыгнул через прилавок, забрал наличные сигареты, ну и скрылся. Ну все-таки получилось.
2: Слушай, ну да, я, во-первых, хотел сказать о том, что ну невозможно напугать деньгами людей, у которых денег нет.
1: Да,
2: знаешь,
1: да,
2: у кого...
1: они уже пуганые.
2: Да, низкая зарплата или еще что-то. Этих людей невозможно штрафами напугать или еще чем-то. Нет денег, нет проблем. А с другой надо отдать должное, ну вот, настойчивости и отсутствию комплексов грабителей. Я думаю, что в молодости он очень легко знакомился с девушками, и даже если вдруг ему какая-то одна говорила нет, высмеивала базовый минимум, сколько ты зарабатываешь, 100, мало, надо минимум миллион, он шел, перегибался через прилавок и начинал знакомиться.
1: Начинал зарабатывать.
2: Да, за следующий.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Младшую дочку от мамы, от моей забирал, все, сели в машину, едем обратно уже к нам с женой. Она такая: папа, угадай, что я ела у бабушки Лины? Что я ела у бабушки Лины? Они что, тонну конфет, что 14 тонн чипсов, что ты могла? Нет, твою любимую еду детства ела. Я говорю, какую? Запеканку с колбасой и со сметанкой. А я реально любил. Я детство... Запеканка с колбасой. Причем, если колбаска еще копчененькая, это прям было вообще огонь. Я кому не говорю, у всех реакция вот такая: фу-фу-фу, а мне нравится. Я вот из тех, и знаешь, из вот этого второго лагеря вечно воинствующего, где пицца с ананасом, да.
2: Пицца с ананасом топ, вопросов нет, но запеканка с колбасой, что это?
1: Ой, а ты ничего не любил?
2: Я обожал макароны с сахаром.
1: О!
2: Не знаю, ну, сейчас понятно, зумеры такие, типа, чё? Ребят, вот эти макаронки, макароны, сливочное масло, сахарочек, ну, и, конечно, морковку тертую с сахаром. Это тоже вот. Это два деликатеса было, которые, ну, прям вау, я бы сейчас, если честно, поел. Но это ладно, это наше. А вот искусственный интеллект вот пошарил по просторам интернета. Что же он на самом деле?

0: и больше ничего. В детстве это был праздничный ужин. Сейчас это называется до зарплаты 3 дня. Самое смешное, тогда организм переваривал вообще все. Запил газировку молоком, доел зеленое яблоко, закусил семечками и побежал играть. А сейчас, после лишнего кусочка пиццы, человек уже ищет таблетки и вспоминает, где лежит гастроэнтеролог. Потому что вкус детства был не в еде, а в том возрасте, когда желудок был таким же бесстрашным, как и его хозяин.
1: Макароны с кетчупом – это не 3 дня до зарплаты. 3 дня до зарплаты – это макароны. Вот и все.
2: Я, наверное, побежал за Ролтоном сухим, да?
3: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: It's beautiful, things that are.
1: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Пока ты спал.
3: Таинственный мститель стал ловить преступников.
4: Ух ты.
3: И что же там происходило? В общем, совершались некие преступления, да? И полиция начала находить людей, примотанных скотчем к столбам.
4: Мама.
3: Каждый день они находили нового человека, примотанного скотчем к столбу, у которого были нарисованы кошачьи усы на лице. Да, за несколько недель примотано было 5 человек. Кто же этот человек? Кто же этот таинственный мотатель? Потому что некоторые люди, между прочим, были избиты, и рядом с ними находились как бы, ну, скутера, там, мотоциклы туда-сюда.
4: Пуганные, видимо, да?
3: Да, пуганные. Оказывается, это был таинственный мститель. Он начал ловить преступников, приклеивать их скотчем к столбам. Ну, некий такой, типа, Бэтмен. Хотя, возможно, и Бэтмен, потому что, ну, люди были как бы избиты. Рядом были предполагаемо украденные скутера. Ну, как бы, может, человек просто на скутере своем ехал. Ну, как бы история умалчивает, но такая вот история.
4: Ну, то есть кто-то, кто не любит либо электросамокатчиков, скутеристов, да, либо кто-то, кто действительно преследует преступников. Мне больше поразила реакция властей и полиции, которая не стала разбираться, что это за люди, примотанные к столбам со словами «вор» на лице, а они стали ловить этого мстителя, этого Бэтмена. Ничему они не учатся. Повторяют абсолютно те же ошибки, что были и в комиксе, и в фильме. Я думаю, им нужно собраться всем полицейским участкам, там, мексиканским или каким где-то это было, и посмотреть вот трилогию «Темного рыцаря». Посмотреть, что
3: а
4: будет.
3: А каких годов это важно?
4: А это важно, надо смотреть Нолановского. Нолановского с Бейлом, да, обязай. Вот только эту трилогию. Остальное это все просто фантики. Это, а здесь прям реально история. Посмотреть и посмотреть, к чему приводит, когда полиция ловит не преступников, а Бэтмена.
1: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Пробки.
5: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участке от Санаторной улицы до бульвара Ленинского комсомола. Время проезда 4 минуты. И на участке от Скизельского шоссе до Лидской улицы. Здесь проезд займет 3 минуты. С пробками на этом все. О погоде далее.
1: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 выше нуля, в Бресте плюс 29-31, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовая.

0: на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: И мы сейчас, знаешь, не про то, что ты такой: я забыл, как есть и дышать. Змея реально может укусить незаметно. Ты почти ничего не почувствуешь в моменте, но потом, знаешь, могут появиться какие-то симптомы. Значит, какие симптомы могут появиться? Белок расщепляется у тебя от укуса гадюки, соответственно, у тебя место укуса распухает, у тебя возникает там большой отек, у тебя потом начнет кружиться голова, у тебя появится тошнота, у тебя появится слабость, а ты такой: а я не знаю, из-за чего это. Бывает, реально гадюка может укусить незаметно. Что делать-то нужно? К смерти это приводит в редких случаях, но тем не менее приводит. Значит, врачи отмечают, в первые минуты после укуса можно попробовать аккуратно выдавить немного крови из раны. Угу. Выдавить, не высосать. Вот эта вот история, что нужно высосать яд гадюки, это, ну, около бред. Во-первых, у тебя должен быть абсолютно чистый рот, и у тебя не должно быть никаких микроранок во рту. Если у тебя будут микроранки во рту, ты просто в себя всосешь яд гадюки. И тоже он окажется еще и у тебя в крови, и того уже два потерпевших вот эти с недомоганием. Во-вторых, ну просто какой-то внутри насос должен стоять, знаешь, по откачке. И выглядеть это будет не как спасение, а как просто такой идиот, который сосет чью-то ногу. Ну вот не надо этого делать. Значит, пытаемся выдавить немножечко, да, вот этой яда из ранки. Пораженную конечность фиксируем и держим приподнятой, чтобы кровь от нее ушла. И меньше распространения, дольше времени проживешь, будет время обратиться в скорую. И обильное питье, и скорая. Вот, это все. Вот такой простой алгоритм здесь. Не надо ничего высасывать из ноги.
3: Знаешь, Вась, вот мы просто новость прочитали, что делать, если тебя укусила гадюка, да, или она тебя достает. Я знаю, что сказал бы мой папа на это. Разводиться.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачу в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
5: ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Вовочка понял, что детство кончилось, когда родители стали прятать от него коньяк.
3: Ну, потому что один раз уже попробовали, а там наполовину чай. Знаем, плавали. Следующий такой короткий диалог. Ты довольно хорошо и раскрепощенно танцуешь. Кто тебя учил? Джек? А фамилия? Дэниелс.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: У «Хрушек» тан накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили, вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у «Хрушек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробнее игра «Кропка «Хрушек» Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Billboard,

0: до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу, сколько собрал за выходные новый Человек-паук и где в Беларуси появился настоящий богатырь. Белорусская железная дорога в этом году собирается обновить подвижной состав, закупят как пассажирские, так и грузовые вагоны, о планах рассказал начальник БЖД. Всего в этом году парк пополнится сразу на 130 единиц, 100 грузовых и 30 пассажирских вагонов. Первые из них поступят к началу сентября, они предназначены для курсирования в сообщении «Минск-Москва». Миграционный хаос на юге Испании перерос в уличные беспорядки в городе Альхесерас. Сотни протестующих заблокировали морской порт под лозунгами «Европа – это не Африка», требуя отставки премьера Санчеса. Накал страстей в Сеуте не спадает, количество погибших при штурме границы приближается к сотне. И хотя Мадрид депортировал в Марокко практически всех нелегалов, отдельные группы все еще замечены на испанских улицах. Сегодня в США вступает в силу новая визовая политика. Госдепартамент штатов будет взимать денежный залог при оформлении туристических и деловых виз для граждан 50 стран. Большинство из них находятся в Африке. Среди постсоветских стран в списке оказались Кыргызстан, Таджикистан, Грузия и Туркменистан. Беларуси в этом перечне нет. Сумма залога может составлять 10, 15 или 20 тысяч долларов. Фильм студии Marvel и Sony «Человек-паук. Новый день» продемонстрировал феноменальный старт. За первые три дня после выхода на мировые экраны картина заработала 355 миллионов долларов только в США и Канаде. Отмечается, что до абсолютного рекорда, установленного фильмом «Мстители. Финал» в 2019-м, новой части о супергерое не хватило всего 2 миллионов. В кинотеатрах Минска фильм «Человек-паук. Новый день» начнут показывать 6 августа. Необычное сочетание имени и отчества зарегистрировали в Барановичах. Малыша назвали Добрыня, а отец у него Никита. Теперь в Барановичах есть настоящий Добрыня Никитич. Но, как рассказала заместитель начальника местного отдела ЗАГС Светлана Карпович, это уже второй случай регистрации мальчика с таким сочетанием имени и отчества. Первый Добрыня Никитич родился также в июле, но в 2013 году. Ему уже исполнилось 13 лет. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 градусов тепла, в Бресте плюс 29-31, в Гомеле 30-32 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Обеспеченный мужчина, китаец, вернулся с деловой поездки и выяснил, что его припаркованный возле дома Феррари красный пестрит многочисленными вмятинами и царапинами.
2: Очень хорошо. Бывшая? Нынешняя? Кто?
1: Нет, он пошел в полицию, чтобы тоже выяснить, бывшая, нынешняя, там, будущее. Удалось выяснить, что машину облюбовали трое детишек, которые использовали ее и как горку, и как батут, и как прочее-прочее. Оценив ущерб, он подсчитал, но $4000 минимум нужно на ремонт. Естественно, пошел к родителям, говорит, так и так, как будет, что будем делать? А родители такие, ой, а что в этом такое? Да. Они дети, они не знали, что на машине нельзя прыгать, бегать и играть.
3: А Феррари, правда, роскошный. То есть это что-то из прям новенького, я вот смотрю.
2: Родители тоже, на самом деле, глупые. Взяли, растерялись. Надо было... А что, какие дети? У нас нет детей.
1: Наши дети. Это не наши, у нас нет детей.
2: Вот мы им уже теплые вещи собрали, они вот отправляются, ну, известно куда, там их ложечки, чашечки, стаканчики, все, они будут вот теперь там жить. Помните, как анекдот про водителя трамвая, который задел Феррари и скрылся в подворотне. Вот примерно так же надо было делать. А с другой стороны, интересно другое. Из всех машин, припаркованных там же не только Феррари было припарковано, детишки выбрали именно Феррари, что с одной стороны выдает в них хороший вкус, с другой отправит родителей на пару работ.
1: А, видимо, ее форма самая аэродинамичная.
2: Да.
1: Соответственно, идеально подходит для игр.
2: Или для ванны.
3: Набрать
2: знаете, воды.
3: Я вот считаю, что вот в этих вот всяких китайских провинциях нужно родителей отправлять к нам, да, вот, чтобы у наших поучились.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: «Будители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Недавно вышел на связь товарищ, друг, одноклассник, с которым мы, ну, не виделись, не общались. Сейчас я попытаюсь быстро сосчитать. Ну, порядка 20, наверное, плюс-минус лет. Вот знаешь, как 20 лет написали «Привет, как дела?» Вот через 20 лет мы получили в соцсетях ответ на этот вопрос. Но сейчас не об этом. Я почему вспомнил? Потому что у него была традиция, у этого парня, приходить на день рождения, сколько бы ни было лет. Вот начиная, там, не знаю, наверное, с 8 лет и заканчивая 16, 17, когда ты уже, ну, достаточно взрослый, он приходил и дарил шоколадку. И к шоколадке прилагалась купюра. Причем, независимо от девальвации вот этого всего, купюра была одинаковая, что в 8 лет, что в 16. Ну, странный подарок, но я уже его ждал. Понимаешь, это была традиция.
3: Слушай, ну у тебя еще какая-то прикольная традиция, потому что я никогда не понимала, почему взрослые дарят детям энциклопедию. Ох. И ладно еще, ну, как бы подарок сомнительный, так еще и дети не особо умеют притворяться и делать вид, что она тебе искренне нравится. Потому что я думаю, потом что... еще претензии, мол, Юля, почему ты не заценила этот трехтомник?
4: Ива, вопрос к тебе. Самые странные подарки и поздравления на день рождения.
5: День рождения – это единственный праздник, где люди иногда дарят не то, что хочется, а то, что, по их мнению, пригодится. Например, приглашают клоуна. В детстве это весело. Но когда тебе 35, а клоун делает из шариков тонометр, появляются вопросы к организаторам. Есть еще легендарные подарки вроде набора кастрюль. Как будто человек мечтал проснуться именинником и сразу сварить борщ. Отдельный уровень поздравления в семейном чате. Желаем счастья, здоровья и чтобы все было хорошо. Такое ощущение, что это один и тот же текст кочует по родственникам уже лет 20. Бывают еще подарочные сертификаты в магазин, куда человек ни разу в жизни не заходил. Это уже не подарок, а квест. Попробуй найти здесь хоть что-нибудь. Самое смешное, с возрастом вкусы меняются. Если раньше хотелось новый телефон, то теперь искренне радуешься хорошему пылесосу. И оказывается, есть подарок, который действительно классный в любом возрасте. Медицинская страховка. Потому что тонометры из шариков сдуют. А вот забота о здоровье всегда остается в цене.
4: И ты, как всегда, на высоте.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
6: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
8: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
9: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
10: У «Хрошек» там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у «Хрошек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробнее игра «Кропка Хрошек» «Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Молодой бобруйчанин захотел выпить, но денег у него не было.
2: Зато понимаю.
1: Зато у знакомых-то был велосипед.
2: Где
1: вот
2: связь?
1: Такой. Ну, слушайте,
2: Бобруйский.
1: Вариантов нет, да. Он его решил похитить. Вечером под покровом ночи перелез через забор на их территорию и выкатил этого железного коня. Денег на выпивку хватило, а вот на опохмел нет.
2: Ай-яй-яй.
1: Когда парень вспомнил, что, слушайте, а вот в этом же дворе был еще один велосипед. Почему бы и не вернуться? По проторенной дорожке он угнал и второй. На этот раз его заметил хозяин дома, он выбежал на улицу, но не догнал. Решил позвонить в милицию. А этот вор, он говорит, слушайте, я хотел как бы отвести от себя подозрение и припарковал второй велосипед у знакомой. Ну и там его нашли.
3: Смотрите во всех кинотеатрах страны «Угнать за пол-литра».
2: Знаешь, таких людей в маленьких городах обычно потом называют Вася-легенда.
3: Да-да-да.
2: Ну вот такие вот.
3: Даже в больших городах их иногда называют Вася-легенда.
2: Гена-бизнесмен. Вот эта вся история.
3: Алкоголь, яд и зло. Вот посудите сами. Он когда воровал первый велик, правильно? Он же был еще трезвый. Ну, ему были нужны денежки на выпивку.
1: Да.
3: И все прошло гладко. Никто его не заметил. Никто его не спалил.
2: Остановись!
3: А когда воровал второй раз...
1: Он уже был спьяный.
3: Либо еще пьяный. Ну, или с жуткого отходника. И вот здесь он уже был замечен. Улики какие-то оставил у знакомой. Следы какие-то оставил. Том Круз такого не одобряет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Пробки.
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной. Время проезда 8 минут. И на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до МКАД. Здесь проезд займет 5 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
0: Радиус ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 со знаком «плюс», в Бресте 29-31 градус тепла, в Гомеле 30-32 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: И вот вам рекомендация от меня. Если вы устали от комедий, всяких боевиков, триллеров, ужасы, очень нестандартный жанр. «Демон скорости» называется моя рекомендация. О чем же сюжет? Один из пассажиров скоростного поезда одержим и стремится вызвать его крушение.
3: Класс.
2: Утратившие веру монахине предстоит изгнать этого демона.
3: Вот слушай, так, потрясающая история. Я тогда вдогонку вот к этой истории, которая мне, кстати, тоже очень нравится, расскажу историю, которая нравится мне. Фильмы типа «Экипаж», фильмы типа «Небесный маршал», вот эти фильмы про полет.
4: Это значит, типа, который ты себе придумал.
3: Да. Несуществующие фильмы, как и мои несуществующие друзья. Вот, значит, я люблю про самолеты, вот, знаешь, когда все замкнуто на одном месте. Фильм называется «Рейс 298». Вот этот рейс сталкивается с вспышкой какого-то загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникает какое-то инопланетное чудовище. Оно всех начинает заражать, потом все начинают заражать друг друга, и, в общем, выжившие как-то там спасаются в багажном отсеке и должны выжить.
4: Ребят, давайте я немножко вот света впущу, да? «Супергёрл». Нет, у меня фильм — это боевик, приключения, фантастика. Кара Зор-эл путешествует по галактике со своим псом Крипто. На нее нападает пират и разбойник, который гоняет ее корабль и ранит Крипто. Объединив силы с новой подругой и союзницей Рути, семью которой, к сожалению, ранее убил пират, Кара отправляется мстить. На самом деле, обложка. Вау, что-то прикольное такое, американское, знаешь, вот прям приключенческое. Смотрите, кайфуйте.
2: Теперь ты знаешь, что посмотреть на выходных.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
7: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия». 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия». 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3 цены.BY или по телефону 7300.

0: Go.by.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь,

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Папа, что такое трансвестит? Спроси маму, он знает. Нишевая шутка.
3: Ужасно. Смотри, вот такая у меня. Как тактично сказать человеку, что, ну, он вам не нравится? Вы сюда на самокате приехали?
2: Или на моноколесе?
3: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Светофор.
8: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
7: Светофор.
9: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. И сейчас расскажу, за что Трамп накажет Канаду и какая валюта укрепилась больше всех. В Бресте прошли масштабные торжества по случаю Дня десантников и сил специальных операций. В этом году программа праздника была выстроена вокруг идеи связи поколений. Военнослужащие представили реконструкцию эпизодов из разных исторических периодов. Зрелищность воссозданных сцен усиливали стрельба, взрывы и дымовая завеса. Туристическая отрасль Беларуси демонстрирует уверенный рост. Традиционно больше всего путешественников принимают замковые комплексы «Несвежие мира». За первое полугодие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество посетителей в «Несвеже» выросло на 25 тысяч. Дональд Трамп накажет Канаду за смог от пожаров. Он обвинил Оттаву в осознанном отказе от принятия необходимых мер, чтобы предотвратить пожары, которые, по его словам, привели к миллиардам долларов потерь для США. При этом президент не уточнил, какое именно наказание ожидать, однако пообещал, что вскоре об этом станет известно. 76% жителей Японии выступили за сохранение безъядерного статуса страны. Масштабный опрос показал, что граждане категорически против владения, производства и размещения ядерного оружия на своей территории. Однако чиновники открыто обсуждают отмену ядерного табу уже до конца этого года и создание полноценной армии вместо сил самообороны. Аналитики РИА Новости подвели итоги июля на валютных рынках и выяснили, какие деньги укрепились к доллару, а какие, напротив, потеряли позиции. Лидером по росту стала колумбийская песо, тогда как российский рубль оказался в середине списка. Хуже всех в этом месяце чувствовала себя турецкая лира, которая продолжает дешеветь на фоне внутренних проблем. И в завершении. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 градусов тепла, в Бресте плюс 29-31, в Гомеле 30-32 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Ты знаешь, новости из разряда «никогда такого не было», и вот опять. Значит, естественно, где-то на форуме там девушка поделилась, что у нее вообще в целом никогда не складывались нормальные отношения с мамой жениха.
3: Ой.
2: Это та, которая свекровь. Переводим, угу. Да, в нашу плоскость, чтобы было понятно. Значит, вот эти проблемы, они не надуманы. Что было? Мать возлюбленного не взлюбила будущую невестку, когда пара обручилась. Вот эта женщина, бабушка, обиделась, что обручальное кольцо сначала показали родителям героини, и только потом показали ей. То есть колечко вот это вот показали, не ей в первую очередь. И казалось бы, да и бог с ним, ладно, но женщина на этом не остановилась. Когда наша героиня забеременела, женщина то и дело ходила и нашептывала своему, ну, корзиночке. Тут корзиночка,
3: да.
2: Скорее всего, да. Но она не твоя, помнишь вот это? Ну, вот она так про дочку, которая должна родиться. Вот она не твоя, она не от тебя. Сделай ДНК-тест.
3: Да ладно.
2: Серьезно, да, вот так. Но и на этом бабуленька не остановилась. После родов, когда уже все прошло хорошо, роды, знаешь, девушка там немножечко восстановилась, все, пора выписываться из больницы, она очень рассчитывала, что дома ее ждет украшенная квартира, шарики, вот эти все подарки какие-то. Угу. То есть она вернется с ребеночком, знаешь, в красоту. Она возвращается дом как дом и не больше, да, как Буланова пела. Все то же самое. Она говорит, а как так, а как что? А муж говорит, а оно было украшено. Оно было украшено, кто-то украл. Кто украл? Давай смотреть камеры внутреннего наблюдения. Посмотрели камеры, бабулька проникла в украшенный дом.
3: Ладно.
2: Поснимала все украшения, все подарки, все арки, все шарики, все сняла. Муж говорит, сейчас мы все вернем. Оно же у нее.
3: Но.
2: А оно не у нее. Она это в благотворительные фонды распихала так, чтобы внуку не досталось ничего. Ни одного шаричка, ни одной арочки, ничего.
3: Но, я вот, знаешь, очень часто истории вот вставлю к своей жизни, да, в параллель пытаюсь как-то примерить. И вот как бы поступила моя мама? Зная мою любимую мамочку, она человек, который кричит все время, когда?
2: Да.
3: Когда? Она говорит, вы можете родить, я пойду сама в декрет. Вам не надо ничего, работайте дальше, развивайте, рожайте, ребята. Давайте, она говорит, Хелена, забери его, забери, ну все, надо же уже как-то вот приструнить, к батарее привязывай, забирай, все.
2: Это, кстати, хорошее начало, да, перевязать. Извини. С этого обычно внуки и начинают.
3: У меня... У меня бы такого точно не было.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

0: Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
1: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Был такой мем популярный, называется «Москва, альтушки, газ, знакомиться». Какой и кошмар. После этого вот это слово «газ» настолько сильно прижилось в моем лексиконе, что я в любой непонятной ситуации говорю: «Ну чё, газ? Ну чё, газуем? О, газ!» Просто вот так вот, ну, как междометие какое-то. Mm-hmm. Я вот задумалась, а не кринжовое ли оно? Потому что вот есть как бы прикольные выражения, а есть как бы вроде прикольные, но на самом деле они такие зашкварные.
3: Ну смотри, Юль, ты вот задумалась, а это уже первый шаг к исправлению. Это первый шаг к тому, чтобы больше никогда в своей жизни не использовать вот это самое газ. Потому что я сразу вот этого лысого парня представляю, который принес этот мем. Это не он делал?
2: Нет, это, по-моему, делал этот Гайдулян из Саши Тайни.
3: Все ясно.
2: Ты что? Он босс ТикТока.
3: Это тепленько. Это мили. Хотя тепленько, да, синоним жиденько. Ну и все. И мы уже, видишь, ушли с тобой совсем в другие дебри. У меня, знаешь, есть вот этот мемчик, который я по понятной причине не могу озвучить в эфире. Вы кто такие? Я вас не звал. Ну, это, пожалуй, все.
2: Это что-то на миллениальском.
3: Не-не, ну ты же тоже его знаешь. Просто дальше...
2: Привет, медведь.
3: Без увольнения никак. Приветка и вот эта вот вся история. Короче, есть фразы, которые, ну вот, настолько плотно влились в нас благодаря или вопреки интернету, что без них мы уже своей жизни не представляем, но мы из плоти и крови, мы живы. А что на этот счет думает искусственный интеллект?
2: И твой выход.
4: Интернет настолько проник в жизнь людей, что некоторые мемные фразы уже звучат как официальный язык. Например, поймал вайб. Теперь так можно объяснить вообще все. Почему купил ненужную вещь? Поймал вайб. Почему не пришел? Не тот вайб. Отдельный уровень фраза «меня вот так вот всю». Люди повторяют ее с такой драмой, будто прямо сейчас получают премию за лучшую роль в интернете. Многие уже автоматически говорят «минусы». Причем неважно, что обсуждают – новый телефон, отпуск или борщ. Главное – найти минусы. Еще одна классика – «чиназис сюда». Услышал хорошую новость, увидел скидку, принесли еду – все, чиназис сюда. Самое смешное – люди используют эти фразы даже с теми, кто вообще не сидит в интернете. И потом удивляются, почему бабушка после слов «чиназис сюда» смотрит так, будто сейчас вызовет врача. Потому что некоторые мемы настолько приживаются, что становятся частью обычной речи.
2: Потому что вместо того, чтобы говорить «чиназис», нужно газовать.
3: И это во-первых. Во-вторых, я, знаешь, долгое время брюзжал на вайб и мут, типа, ну чё, у нас русских слов, а потом посчитал буквы. Сказать «настроение» сильно дольше, чем сказать вайб и мут. А буквы в 21 веке платные.
2: Всем чил.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сула.by.
7: У грошек там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили, велизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у грошек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9 с 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка грошек», «Кропка бай». Телефон +375 44 788 8026.
0: Реклама.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Ну, видишь, для кого-то дикие привычки, для кого-то, в принципе, абсолютно нормальная и спокойная жизнь с любой девушкой. Значит, мужчина по имени Мартин переехал жить к своей девушке Дебби. Ну, и почти сразу пришел в ужас от того, как она живет, как у нее устроен быт, как у нее выглядит квартира.
3: Ну-ка.
2: Смотри, значит, первое, что его очень смутило, это повсюду разбросанные волосы. Паш, насколько это критично по 10-бальной шкале? Просто разбросанные волосы.
3: Я тебе скажу, что у меня волосы такой же длины, как у моей второй половинки. Может быть, даже длиннее чуть-чуть. Нормально.
2: Нормально.
3: Нормально. Я знаю, что это проблема.
2: Следующее тебя немножечко удивит. Она повсюду оставляет свои остриженные ноготочки. Вот такая вот противная, мерзкая история. Значит, еще она почему-то не выбрасывает линзы.
3: Это тоже ужасно.
2: Да.
3: Я тебе скажу, что это наравне с ногтями.
2: Вот. Знаешь, многие пользуются одноразовой бритвой 14 лет. Да, это нормально.
3: Это нормально.
2: Одноразовая бритва, она живет 14
3: у
2: лет.
3: У меня любовь... с первого вот раза, да. Как я побрился, где-то в 12.
2: Вот. Любовь 3 года живет, правильно? А бритва 14. Одноразовая. И, значит, обо всем об этом он, естественно, ну и ей, видимо, говорил, вышел на туда куда-то Reddit, скорее всего, и где-то там начал выливать вот это с ней невозможно жить. Я живу с ведьмой. Такое ощущение. Она заготавливает...
3: Ну, похоже.
2: Вот это, да?
3: Похоже.
2: Куриные хвостики, вот эти ноготочки детей, младенцев, и вот это вот все. Она говорит, так, а ты тоже плохой, потому что ты стульчак не опускаешь, ты раковину не моешь после того, как ты бреешься, и там вот эти твои ошметочки микро тоже остаются по краешкам. А вообще, говорит, если ты хочешь себе идеальную девушку, тогда, не знаю, распечатай картонную или сделай себе голограмму, она не будет разбрасывать ногти, а я вообще-то по 12 часов работаю. Вот
3: ну,
2: такая.
3: Ну, не знаю, если она по 12 часов работает где-то в шахте, и у нее нет сил для того, чтобы убрать свои волосы и ногти, тогда в принципе, я допускаю ситуацию того, что у нее происходит, как бы и в этом случае вторая половинка должна помогать. Ну, да. Он должен убирать. А если она работает в каком-нибудь офисе или какая-то айтишница, извините, пожалуйста, но уделить 20 минут в день тому, чтобы убраться, но это
2: не проблема. Я, знаешь, за что топлю? За то, чтобы не бежать на Reddit, а вот ей сказать, знаешь, а туда не выносить вот это с фотографиями, с подтверждениями ее ноготочков по всей квартире. Ей скажи, реши вопрос.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Пробки.
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления авто на улицах Максима Горького, Дзержинского и Советских пограничников. Везде проезд займет 3-4 минуты. С пробками на этом все. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
0: Радиус ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 выше нуля, в Бресте 29-31 со знаком «плюс», в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: По словам специалистов, большинство людей используют телефон в одинаковом положении, то есть наклоняется голова вниз, да, при длительном воздействии формируются заломы в области шеи, усиление провисания тканей лица, ну, конечно, появление второго подбородка.
3: Так вот,
2: для женщин это, между прочим, важно.
3: Получается, Юленька, это не из-за того, что я после шести, да, вот захаживаю к холодильничку, это потому, что я телефон близко держу.
2: Потому что ты постоянно на телефоне, якобы. Это называется телефонная шея. Но это еще не самое страшное. Наш телефон — это очень грязное устройство, потому что вот мы после улицы пришли, мы руки помыли, телефон мы не моем. Мы денежки тронули, да, телефон тронули, телефон никто не моет. А когда мы говорим по телефону, он плотно соприкасается с лицом. Некоторые люди вот прям в щеку вминают телефон, а это чревато проблемами с кожей.
3: Ты знаешь, если посмотреть чьи-то переписки и залезть в чью-то галерею, то, возможно, телефон — это даже еще чуть более грязное устройство, чем может показаться на первый взгляд. Хорошо, и что? Получается, что надо его, ну, держать где-то подальше?
2: Я вообще стараюсь, когда говорю по телефону, телефон подальше. Ну, не прислонять к щеке, а еще по наушнику.
3: У меня, знаешь, у меня есть знакомый, который, вот я теперь, кажется, понимаю, почему он так делал. Он, когда разговаривал по телефону, он всегда включал громкую. Независимо от того...
2: А видеосвязь он включал?
3: Нет, видеосвязь, к счастью, нет, мы с ним ходили на одни и те же тренировки, я там не на что смотреть. Короче, дело не в этом. Дело в том, что он всегда говорил по громкой. И плевать ему, о чем он говорил. Плевать ему, что все слышат, о чем он говорил по этой самой громкой. Величайшая сила человека. Я думаю, с такой внутренней силой он спокойно заходил в магазин, выходил, проходя мимо охранников, без покупок. Ничего его не... Он ничего не переживал, не боялся. А если он вдруг что-то купил, он спокойно орал: а так и будет один кассир работать? Можно второго позвать? Смелый человек, хороший.
2: Класс.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
5: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
6: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Радиус FM.

пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by. Radius FM.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Обидно, когда твоя бабушка Сталина помнит, а тебя нет.
3: Фу. Ай-яй-яй. Ребят, а может мне кто-нибудь ответить на вопрос, какая сволочь ушила все мои летние вещи? Кто это сделал, пока я спал?
4: Они сели после стирки. Я так лично себя постоянно оправдываю. У меня вот такая тоже, будем пытаться оттенить. Вот мужики говорят, что у них нет депрессии, у них все, они сильные, они никаким врачам не пойдут, а потом заводят себе гараж.
3: Да.
4: Ходят,
3: да, да, это правда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: На часах 10, утро понедельника. Ну что, с возвращением в строй. Понедельник день, конечно, суровый, но мы-то с тобой знаем главную истину. Если вот проснуться до 10 утра тебе удалось, значит, первый шаг к успеху уже сделан. Осталось только убедить мозг, что выходные реально закончились, а не просто встали на паузу. И знаешь, ученые долго думали, почему понедельник дается так тяжело, и пришли к выводу, что именно в этот день наш организм функционирует, ну, исключительно на трех батарейках. Кофе, надежде и мыслях. Ну, ничего, до пятницы всего 4 дня осталось. Но чтобы это все было красиво украшено топовой музыкой, на Радиус FM ближайшие полчаса будет 10 классных треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой в ближайшие полчаса любимчиков, за которых чаще всего голосуют на нашем сайте radiusfm.by. Это Инна Рехэп, I'll Be Waiting. Также в твои динамики ворвется Иман Бек и Бьор Белли Дансер. Ну и раньше всех в нашем эфире Бенсон Бун, Sorry, I'm Here For Someone Else. Включаем рабочее настроение на максимум, делаем приемники чуть громче и влетаем в эту неделю на правильной волне. В Беларуси 10 часов и 1 минута. Привет. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучков. Влад, привет.
3: Привет, Кирилл. Сейчас расскажу об электронных ценниках в Минске и самом жарком дне на этой неделе.
4: Партнер начала часа – Белбетфест.

0: и до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: В белорусских вузах завершается вступительная кампания. Конкурс на платное обучение составил 1,5 человека на место, а на бюджет 1,7. Студентами-бюджетниками в этом году стали почти 32 тысячи молодых людей. План приема выполнен в полном объеме. Что касается платников, их 16 тысяч человек. Электронные ценники появились в одном из магазинов Минска, а именно в Евроопте на проспекте Независимости 52. Это небольшие черные экраны, на которых отображается информация о товаре, а также его стоимость. Главная особенность – цена меняется автоматически, без участия персонала. Это должно решить проблему несоответствия цен на полке и на кассе. Многие оценили задумку с экологической точки зрения, но высказали опасения. Главный страх, что цена может измениться в момент, пока человек идет к кассе. США и Иран проведут сегодня переговоры, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Где они пройдут и кто именно будет в них участвовать, Трамп не уточнил. Глава государства также ответил на вопрос, ставит ли он Ирану крайний срок для заключения сделки. «Нет, посмотрим, как будет», — ответил американский лидер. Король Марокко Мухаммед VI присвоил скоростной автомагистрали имя президента США Дональда Трампа. По словам монарха, решение стало знаком уважения к американскому лидеру и символом дружбы между двумя странами. В письме Трампу Мухаммед VI отметил, что автомагистраль протяженностью более 1000 километров является самой длинной дорожной магистралью в Африке. Настоящее пекло на подходе. Синоптики назвали дату, когда Беларусь накроет адский жаркий день. Так, в среду, 5 августа, по югу и юго-западу республики ожидаются максимальные 35-38 градусов тепла. Жаркую погоду в Беларуси вызвал очередной антициклон. Согласно прогнозу, на протяжении недели температура воздуха в среднем будет на 3-6 градусов выше климатической нормы. Больше всех не повезет Венгрии, Словакии, Чехии, Австрии и Хорватии. Там, скорее всего, жара поднимется до отметки плюс 40 и выше. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умные колонки, для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 выше нуля. В Бресте 29-31 со знаком плюс, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10:30. Зара Ларсон, красотка, подарила нам только что топовый трек, который называется «Lush Life», и это роскошная, беззаботная жизнь в переводе означает. И сама Зара в треке поет о том, что надо жить вот на полную катушку, кайфовать, танцевать и вообще не париться о завтрашнем дне. И, кстати, про беззаботность и вот эти понедельники, которые нас почему-то настигают. Реальный лайфхак от ученых из Кембриджа. Они провели исследование и доказали, если в понедельник до обеда ты чувствуешь, что рутина тебя накрывает, устрой себе так называемый микроперерыв всего на 2 минуты. И это не связано с нашими мобильными телефонами. Не листай соцсети, а просто посмотри на изображение дикой природы за окном, если она у тебя там есть. Ну или послушай звуки леса. Это снижает уровень стресса аж на 30% и моментально возвращает фокус внимания. Ну и в общем, стряхиваем себе остатки понедельничной суеты, настраиваемся на легкую волну и забираем от этого дня максимум. Вот я не знаю, многие говорят, что понедельники коварные такие дни, вот не любят их. А ребят, давайте настроимся так, что сегодня сделаем мини-пятницу, чтобы точно знать, стоит ли сегодня вечером планировать ту самую роскошную жизнь на террасе или лучше прихватить с собой зонтик. Прямо сейчас узнаем об этом в нашем прогнозе погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: И вот как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Это радует, лишь днем в отдельных районах именно Гомельской области передают кратковременные дожди и грозы. Ну а в Гродно и Витебске сегодня днем 24-26 тепла, в Минске и Могилеве передают 26-28 со знаком плюс, в Бресте днем от 29 до 31 градуса жары, ну а в Гомеле сегодня плюс 30, плюс 32.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, который доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Светофор.
6: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями,

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: 10:43, классно, когда ты молод, свеж и можешь не возвращаться до утра домой. Но если ты женат, лучше вернуться, пока жена не проснулась. Песня про тот самый момент, когда вечеринка набрала такой разгон, что возвращаться к бытовухе, вот к дивану, не хочется от слова совсем. Настоящий гимн для тех, кто любит зажигать до самого утра. Если ты не хочешь, чтобы в нашем эфире заканчивались твои любимые треки, управляй плейлистом сам. Прямо сейчас заходи на сайт radiosfm.by, проходи наше музыкальное тестирование. Пройди его обязательно до самого конца. Оценивай треки и решай, кто из твоих фаворитов попадет в наш топовый плейлист уже в ближайшее время. Твой голос реально решает из-за прохождения. Возможно, именно ты станешь обладателем нашего классного подарка, огромнейшего такого. Я уже видел этот подарок просто. Аэрогриль. И сейчас ненадолго прервемся, сразу после рекламы вернемся с крутой музыкой. Послушаем Rudimental и Khaled. И пока Аэрогриль ждет тебя, заходи, обязательно проходи наш муз-тест.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Главный стресс дня, сам факт наступления понедельника уже где-то позади. Мы дошли до работы, налили первую чашку кофе, я надеюсь, и героически сделали вид, что погрузились в рабочие процессы. И главное, не совершать резких движений, чтобы организм вот не догадался, что впереди еще целый рабочий день. Понедельник — это не приговор, а просто стартовая площадка для новых побед. А чтобы неделя задалась с первых минут, на Радиус FM мы запускаем мощный музыкальный марафон. 10 топовых треков подряд. Без рекламы, без разговоров. Среди них у нас ожидается Forget You от Fastboy и Topica. Слушаем. Также откровенный стильный трек Summer Really Hurts Us от Альмы. Немножко пококетничаем и также ворвемся с качающим вайбом Be Mine от Камрада. И, кстати, если хочешь сам решать, какие хиты должны звучать в нашем эфире, заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай треки и роли плейлистом Radius FM. За это ты получишь топовый подарок. Рандомайзер выберет и участника, который прошел тест от начала и до конца, и он выиграет нашу классную, несравненный подарок, который называется Аэрогриль. Не упусти. Ну и прямо сейчас послушаем с тобой самые актуальные новости, их тебе расскажет Влад Кучко.
3: Привет, Кирилл. Сейчас расскажу о самых безопасных странах для путешествий и об ограничениях на потребление воды в Германии.
0: В радиусе новостей.
3: Жаркая летняя погода в Беларуси. Синоптики на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. По югу страны воздух прогреется до плюс 33. Спасатели рекомендуют по возможности не находиться долго под открытым солнцем, соблюдать питьевой режим и быть особенно внимательными в самые жаркие часы дня. В Минсктрансе сообщили, что система адресного открытия дверей временно приостановлена. Напомню, что по этому вопросу проводилось целое онлайн-голосование, и по итогам опроса мнения разделились практически поровну. В Минсктрансе приняли это во внимание и на время прекратили работу теплых кнопок, но планируют вернуться к вопросу их тестирования позже. Граждан Латвии призвали больше пить ради поддержки Украины. Это сделал руководитель организации, ремонтирующей конфискованные у пьяных водителей автомобили для последующей отправки их в ВСУ. Согласно данным Латвийского агентства госбезопасности, в нынешнем году для нужд ВСУ передано 187 автомобилей из Латвии. Более сотни городов Германии ввели ограничения на потребление воды на фоне аномальной жары и засухи. Как пишет Bild, причиной нехватки влаги стали малое количество осадков зимой и весной, обмеление рек, а также несколько волн экстремальной жары. В ряде регионов уже запрещены полив садов и газонов, наполнение бассейнов и мойка автомобилей. Журнал Travel Leisure составил рейтинг стран, которые признаны самыми удобными и безопасными для самостоятельных путешествий. Первое место безоговорочно занял Таиланд, вслед за ним расположились Албания, Коста-Рика и Германия. Замкнувший первую пятерку Вьетнам получил высокую оценку экспертов за разнообразие экскурсионных маршрутов и богатую национальную кухню. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 выше нуля. В Бресте 29-31 со знаком плюс, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Да, 11.32 на Радиус FM только что отгремел хит Better Now от Post Malone. Название переводится как «Теперь все лучше». И это идеальная фраза для понедельника, потому что именно к этому часу первая чашка кофе наконец начинает доходить по адресу. Наши мысли включаются, и ты реально чувствуешь Better Now, жизнь-то налаживается. И, кстати, держи крутой лайфхак тему этого трека. Ученые доказали, что если в начале недели тебя накрывает рутина и кажется, что все валится из рук, примени правило 5 минут. Просто скажи себе, я поделаю эту сложную задачу всего 5 минут, а потом брошу. И в 80% случаев мозг втягивается. Процесс, стресс уходит, и ты действительно чувствуешь себя значительно лучше. Проверено работает. Так что ловим этот правильный настрой и держим ритм вместе на Радиус FM. Ну а чтобы знать, готовит ли нам погоду сюрпризы, на сегодня прямо сейчас мы разберемся с обстановкой за окном и вернемся к нашим топовым исполнителям.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: И как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в отдельных районах Гомельской области передают кратковременные дожди и грозы. Ну а по градусам, в Гродно и Витебске сегодня днем +24, +26. В Минске и Могилеве сегодня от 26 до 28 градусов. В Бресте сегодня днем 29-31 со знаком плюс. Ну а в Гомеле вообще жара 30-32 выше нуля.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: 11.44, сейчас бы в аквапарке купаться под этот трек, а не в дедлайнах и отчетах. Ну, на Radius FM только что отгремел свежий хит «Swim» от парней из BTS, и название трека переводится просто «Плыть» либо «Плавание». И согласись, заголовок максимально жизненный. Понедельник — это ведь тоже своего рода плавание. Ты либо уверенно кролем гребешь сквозь задачи, либо просто пытаешься не пойти на дно под завалом рабочих писем. И армия поклонников BTS вообще доказала, что может переплыть любой океан, лишь бы их любимчики оказались на вершинах мировых чартов. И, кстати, если ты хочешь, чтобы BTS и этот хит уверенно и дальше держались на плаву и в нашем эфире, все в твоих руках. Напоминаю, что в эту пятницу через 4 дня мы с тобой подведем итоги недели и выберем 20 лучших треков на нашем официальном сайте radiusfm.by и озвучим их в нашем топ-чарте. Заходи на radiusfm.by, находи специальный раздел для голосования, отдавай свой голос за фаворитов, не упусти шанс вывести BTS на самую верхушку рейтинга, каждый клик имеет значение. Ну а мы продолжаем удерживать максимальную волну драйва до конца этого часа. У нас много крутой музыки. Послушаем Дамиана Давида и его трек «Next Summer». Ну и авторскую программу от Натальи Ленской, называется «Вселенские истории», где мы узнаем более подробно об отношениях с окружающими людьми.
1: Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Виктор Петрович. Когда его спрашивали о работе, он с гордостью говорил: 40 лет на одном заводе. И люди уважительно кивали. Сегодня его внук Артем рассказывает о себе совсем иначе. За 7 лет он успел поработать в продажах, маркетинге, IT-проекте и открыть бизнес. И тоже гордится. То есть раньше успехом считалось не менять работу, а сегодня вовремя ее поменять.
3: Не понимаю. Так кто же прав?
2: Психология говорит, дело не в количестве записей в трудовой, а в том, какой мир нас окружает. Для поколения Виктора Петровича стабильность была ценностью. Профессии менялись медленно, человек набирался опыта и чувствовал уверенность в завтрашнем дне. Тогда верность профессии действительно помогала строить жизнь.
3: То есть мир был похож на поезд. Сел в вагон и едешь по рельсам.
2: Да, но сегодня мир больше напоминает пересадочный узел. Технологии меняются быстрее, чем когда-либо. Исчезают одни профессии, появляются другие. Поэтому ценится уже не постоянство, а способность учиться и адаптироваться. Но и здесь появляется другая крайность. Иногда люди меняют работу не потому, что растут, а потому, что бегут от трудностей. И тогда за красивой карьерной историей может скрываться неспособность выдерживать кризисы.
3: То есть можно менять профессию каждые 5 лет и все равно ходить по кругу?
2: Совершенно верно. Исследования показывают, человеку нужно ощущать, что мы становимся лучше в своем деле. А для этого требуется время. Поэтому постоянные перемены не всегда делают человека счастливее, как и слепая верность работе, которая перестала приносить смысл.
3: Тогда как понять, пора менять профессию или просто переждать сложный период?
2: Во-первых, спросить себя, я ухожу от чего-то или иду к чему-то. Во-вторых, посмотреть, есть ли возможность расти внутри своей профессии. В-третьих, помнить, современная карьера все чаще строится не вокруг одной профессии, а вокруг набора навыков. Раньше людям помогала устойчивость, сегодня помогает гибкость. Но не обязательно менять профессию каждые 5 лет или держаться за нее всю жизнь. Хорошая карьера – это история о том, как человек находил свое место в меняющемся мире.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Экватор первого рабочего дня успешно пройден. Самое время сделать глубокий вдох, оторваться от мониторов и честно признаться себе. Мы сумели. У нас все получилось первые 4 часа недели. И знаешь, я тут пока сидел в студии, поймал себя на мысли, полдень понедельника — это такой уникальный вот психологический рубеж. До 12 дня ты еще питаешь иллюзии, что сейчас все быстренько решу и пойду пить кофе. А в 12 понимаешь, так, стоп, жизнь одна, задача бесконечна, обеденный перерыв — это святое. Но если серьезно, отбросим всю утреннюю хандру, которая нас сопровождала, и включим 10 топовых треков без рекламы разговора, среди которых у нас сегодня мистический трек «Лари», называется «Тату». Послушаем также расслабляющий вайб от Slow Down на Буэмуне. И качающий взрывной союз Бибер Экса и Фэйтла с треком New Religion. И, кстати, если чувствуешь, что музыка в эфире способна рулить твоим настроением, рули нашей музыкой сам. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи наш музыкальный тест. Ну а прямо сейчас узнаем с тобой самые актуальные новости, и после чего продолжим наш музыкальный нон-стоп. В Беларуси полдень, 12 часов. О самых актуальных событиях к этой минуте тебе готов рассказать Влад Кучков. Влад, привет.
3: Привет, Кирилл. Расскажу, сколько осталось льготных квот на электромобили и из-за чего в Мексике происходят беспорядки.
4: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Общий намолот зерна в стране превысил 4,5 миллиона тонн. Высокие темпы уборочной позволяют двигаться быстро, а аграрии убрали уже больше половины всех площадей. В лидерах Брестская область, там собрали 1 миллион 252 тысячи тонн. Рубеж в 1 миллион тонн уверенно преодолели и в центральном регионе. Погода действительно дарит нам отличный шанс расслабиться, но главное, чтобы это не обернулось бедой. С начала купального сезона в Беларуси утонуло более 130 человек, среди них есть и дети. Основные причины трагедии – купание в необорудованных местах, нахождение в воде в нетрезвом виде и потеря контроля над детьми. В Беларуси льготная квота на электромобили почти исчерпана, осталось 1500. Белорусы за июль по льготной квоте ввезли в страну 768 электромобилей. Об этом гласят данные Государственного таможенного комитета Беларуси. А юрлицы уже полностью выбрали выделенное им количество электрокаров. В Мексике задержали лидера одного из преступных картелей, известного под прозвищем Пончо. Он входил в число самых разыскиваемых преступников США. Американское правосудие гарантировало награду до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет его задержать. В ответ боевики картеля заблокировали ключевые магистрали в штате Мичоакан, выстроив баррикады и устроив массовые поджоги десятков гражданских автомобилей. Белоруска Василина Хандошко стала чемпионкой Европы в синхронном плавании. В субботу нашей соотечественнице не было равных в квалификации сольной произвольной программы. В финале, который состоялся сегодня, Василина Хандошко удержала заданную планку. Серебряную медаль завоевала представительница Германии Клара Блайер. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 выше нуля. В Бресте 29-31 со знаком плюс, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Да, 12.23 на Radius FM. Только что отгремел Attention от Чарли Пута, и название переводится как «Внимание». Это, конечно, о том, как люди готовы идти на любые ухищрения, лишь бы приковать к себе взгляды. В жизни все точно так же. Кто-то выкладывает 50 сторис с букетом, кто-то пускает гаджеты на полную громкость, а кто-то просто громко вздыхает на весь офис в надежде, что кто-то спросит, что случилось. И, кстати, про «Внимание» ученые из Кембриджа и психологи исследовательской группы Microsoft провели масштабные эксперименты, выяснили невероятный факт. И средняя продолжительность непрерывного внимания у современного человека упала всего до 8 секунд. Это меньше, чем у обычной аквариумной рыбки, которая держит фокус целых 9 секунд, а офисный сотрудник проверяет почту или мессенджеры в среднем 11 раз в час. Так что если ты допустил фразу до конца и не отвлекаешься на уведомления в телефоне, поздравляю, ты официально превзошел среднестатистического человека. Так что держим фокус на правильной волне, никуда не уходим. Буквально через 5 минут в нашем эфире стартует любимая игра Gift Time. Будем разыгрывать крутейший приз, так что держи смартфон наготове и открывай наш чат в Телеграме. Ну а пока узнаем с тобой актуальный прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем. В отдельных районах именно Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Гродно и Витебске днем 24-26 со знаком плюс. В Минске и Могилеве 26-28 тепла. В Бресте сегодня от 29 до 31 градуса, ну а в Гомеле теплее всего, плюс 30, плюс 32 градуса.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
1: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:40 на Радиус FM. Время крутых подарков. В эфире игра Gift Time. И понедельник — идеальный день, чтобы наконец-то начать новую жизнь и взять курс на отличную форму. И у нас есть подарок, который зарядит тебя мощной мотивацией на максимум. Сегодня у нас на кону безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Полный доступ к залу. Крутая атмосфера, лучшие условия. И, короче, чтобы сейчас забрать этот абонемент, условия простые. Заходим в телеграм-группу Радиус FM. Напомню, ребят, не в аккаунт по номеру телефона, не в личное сообщение, а именно телеграм-группа. Просто в поисковике вбиваем «Радиус FM», подписываемся на наше официальное сообщество, и в этой группе в самом низу, либо в левом, либо в правом углу, ты можешь найти значок чата. Кругленький такой. Вот по нему присылай свой правильный вариант ответа на следующий вопрос. Какой известный тренажер, имеющийся практически в каждом фитнес-зале, нагружает одновременно ноги, спину, плечевой пояс, пресс, имитируя движение гребца на воде? Вариант 1 – гак-тренажер. Вариант 2 – грибной тренажер. Вариант 3 – гравитрон. У тебя ровно 2 трека, чтобы зайти в чат группы Радиус FM в Телеграме и написать цифру с правильным ответом. Через 2 песни подвожу итоги, называю имя счастливчика. Напомню, варианты ответов. Вариант 1 – гак-тренажер. Вариант 2 – грибной тренажер. И вариант 3 – гравитрон. Через 2 трека я вернусь, назову имя победителя. А пока играем.
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Kings Time на Радиус FM.
1: Вот-вот только подвели итоги и определили победителя нашей игры Gift Time. Напомню, сегодня мы задавали очень такой интересный вопрос. Как называется тренажер, имеющий практически в каждом фитнес-клубе и который награждает одновременно и ноги, и спину, и плечевой пояс, и пресс? И, короче, ребят, правильный вариант ответа — это, конечно, вариант под номером 2. Грибной тренажер. И сегодня вот эти громкие аплодисменты звучат для нашего пользователя, для нашего слушателя, которую зовут Лена. Номер телефона заканчивается на 3968. Лена самая первая. Первая ответила, что мы сегодня загадали действительно грибной тренажер, поэтому, Лен, мы тебя поздравляем. И абонемент на месяц занятий бесплатно в сети фитнес-клубов «Адреналин» официально твой. Ну и для всех напомню, что это не финальный розыгрыш на этой неделе. Напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
3: ИИ-помощник
4: нормативка БАЙ.
3: Быстро, четко, надежно.
5: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу, если наша классная не пришлет новый.
8: И что делать?
9: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
10: Светофор.
11: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
10: Светофор.
12: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
13: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама.
14: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
14: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
14: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
14: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
14: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Экватор рабочего дня официально пройден. Понедельник плавно перетекает в ту самую фазу, когда первая волна шока спала, обеденный перерыв где-то отгуляли, а до конца смены осталось, ну, скажем так, ощутимо меньше, чем было утром. И знаешь, про понедельник есть один потрясающий абсолютно официальный факт. Исследователи посчитали, что в среднем по понедельникам люди начинают улыбаться только ближе к 11 часам. До этого времени на улицах и на лицах людей сохраняется суровая защитная маска. Но после 13 часов происходит второй магический перелом. Уровень стресса снижается, потому что мозг понимает, один день недели уже практически покорился, и мы продолжим его покорять с топовой компанией исполнителей. Ближайшие полчаса послушаем с тобой группу Эйола с треком «Хамай». Также суперэлектрический качающий хит «Overdrive» от Оффенбаха и Нормы Джин Мартин. Ну и раньше всех в нашем эфире стильный легкий трек «Glide» от Naked и «Portugal The Man». Сбрасываем остатки рабочего напряжения, делаем приемники чуть громче и держим ритм вместе с нами. Прямо сейчас узнаем с тобой актуальные новости и продолжим наш музыкальный нон-стоп. Беларуси 13 часов и 1 минута. Привет! О самом интересном прямо сейчас тебе расскажет Влад Кучко. Влад, привет.
3: Привет, Кирилл. Расскажу о средней зарплате в Беларуси и умном кольце-гаджете.
0: В радиусе новостей.
3: В Беларуси намолочено почти 5 миллионов тонн зерновых с учетом рапса, что почти на 2 миллиона тонн больше, чем год назад. В лидерах Брестская область. Рубеж в 1 миллион преодолели и в центральном регионе. Совсем немного до заветной отметки осталось Гродненской области. Одновременно аграрии готовятся и к осенней кампании, вносят органические и минеральные удобрения. По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, в связи со сложной дорожной обстановкой, личный состав ГАИ переведен на усиленный вариант несения службы. Причина – всплеск аварийности в Брестской области. Только за два дня здесь произошло 6 ДТП, в которых погибли 5 человек и еще пятеро получили ранения. 140 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года. Наибольший поток путешественников в Беларусь традиционно обеспечивают соседние страны Евросоюза – Литва, Латвия и Польша. Так, с начала ввода безвиза на первом месте по числу гостей остается Литва – 712 тысяч человек, на втором – Латвии – 446 тысяч, на третьем – Польша – 155 тысяч. Средняя зарплата в Беларуси превысила 3100 рублей, данными поделился Белстат. Самый высокий показатель среди регионов зафиксирован в Минске, а среди отраслей – в сфере информации и связи. В столице средняя начисленная зарплата достигла 4054 рублей. Это примерно на 950 рублей больше среднего показателя по стране. Ученые разработали умное кольцо-гаджет, которое анализирует человеческий пот. В отличие от большинства гаджетов, новинка способна в реальном времени измерять уровень глюкозы, кетонов, витамина С и других веществ организма человека. Технология может стать новым этапом в развитии персональной медицины. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди и грозы. В Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 выше нуля. В Бресте 29-31 со знаком плюс, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 13.30 на Radius FM. Только что отгремел трек Breaking Me от немецкого продюсера Topic и вокалистки A7. Название переводится как «Ломай меня». В треке парень поет про сложные отношения, в которых эмоциональные качели раскачались так, что нервная система уже не справляется. Ну, как говорится в том меме, «Ломай меня полностью». Но согласись, фраза Breaking Me в час дня в понедельник звучит одинаково знакомо для тех, кто переживает драму, и для тех, кто просто попытался открыть очередную огромную таблицу в Excel. Она зависла. И о треках, которые реально качают и не ломают настроение, если хочешь лично наводить порядок в нашем плейлисте, заходи на сайт radiusfm.by, проходи свежий музыкальный тест, оценивай треки и решай, какие из них останутся в нашем эфире, а какие пора уже отправлять, скажем так, в утиль. Твой голос имеет значение. Совсем скоро среди всех, кто пройдет тест от начала и до конца, мы разыграем наш топовый подарок «Аэрогриль». И не сбавляем обороты, настраиваем интуицию и освежаем память. Буквально через 5 минут в нашей игре стартует любимая игра «Акуна Цитата». Будем угадывать знаменитые фразы и разыгрывать отличные призы. Далеко не переключайся и заодно лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, ночью и утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. В Витебске ночью 12-14, тепла днем 25-27 со знаком плюс. В Минске и Могилеве ночью обещают от 13 до 15 градусов, днем 27-29. В Гродно ночью плюс 16, плюс 18, днем 28-30 жары. В Гомеле ночью передают от 17 до 19 тепла, днем 30-32 со знаком плюс. Ну а в Бресте ночью 18-20, днем 34-36. Ого, хочется сказать, жаришка полнейшая.
1: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама.
6: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
7: Спортивный азарт, палаточный мегаполис на берегу Ислочи и атмосфера, которую не забыть. Узнай все про главный фестиваль работающей молодежи «Олимпия-2026» из первых уст. Секретарь ЦК БРСМ Александр Давыдовский расскажет, как попасть на фестиваль, к чему готовиться и в чем секрет крутой атмосферы на Ислочи.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Куна цитата.
1: 13:40, время размять мысли и забрать крутой подарок на Радиус FM. Стартует игра Акуна цитат. Сегодня у нас на кону классный, роскошный, невероятный приз. Флакон изысканных духов от бренда iParfum. Аромат, который точно поднимет настроение, добавит ярких нот в этот понедельник. Можешь стать твоим прямо сейчас. Правила проще некуда. Прямо сейчас включаем свои детективные способности, достаем смартфоны и заходим в телеграм-группу Радиус FM. Напомню, не в аккаунт по номеру телефона, а именно в нашу официальную группу. Просто в поисковике вбиваем Радиус FM, находим ее и обязательно подписываемся. И внизу этой группы есть значок сообщения, значок чата, либо в левом, либо в правом углу нашей группы, в зависимости от версии твоего телеграма. Нам нужен ответ строго в чате нашей группы, и сегодня мы проверим, насколько хорошо ты помнишь культовую анимацию. Давай вместе послушаем фразу, которую мы вырезали сегодня, и угадываем, из какого она мультфильма. Поехали.
2: Я загадал податься на волю!
3: На волю?
2: Ты спятил? Это же абсолютно дикая и бредовая мысль.
3: Вас не удручает, ребята, что вам ничего не известно о жизни за стеной зоопарка?
1: Вот такая подсказка маленькая была по поводу зоопарка. Ну что, узнал? Ну а теперь давай варианты ответ. Вариант 1 – Мадагаскар. Вариант 2 – Человек-паук. И вариант 3 – Вверх. У тебя ровно 2 трека, чтобы зайти в чат Радиус FM Telegram и прислать цифру с правильным вариантом. Уже через 2 песни подвожу итоги, называю имя победителя, который заберет парфюм от iParfum. Погнали, ждем ваши ответы, играем.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Акуна цитата.
1: 13.47, ну что, два трека пролетели на одном дыхании, и наш чат в Телеграме буквально кипел от твоих вариантов. И пора раскрывать карты. Фраза, которую мы слушали пару минут назад из мультфильма, принадлежит безумным и обаятельным, классным нашим любимым персонажам из мультфильма «Мадагаскар». И правильный вариант ответа сегодня номер один. И первым, кто абсолютно точно и молниеносно прислал правильную цифру в чат группы «Радиус ФМ» в Телеграме, сегодня становится София 10 Иванюк. Поэтому, Сонь, мы тебя поздравляем от всей души. Эти громкие аплодисменты звучат в твою честь. Роскошный флакон духов от бренда iParfum отправляется именно к тебе. Твой идеальный шлейф от iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат твоего настроения. Ну а мой эфирный отрезок на сегодня подходит к финишу. Для вас в этом части работал Кирилл Громов. Услышимся с вами уже завтра в это же время. Но не спеши делать потише, уже в следующий час будешь врываться в компании Лёши Якимовича. Впереди еще вагоны отличной музыки, свежих новостей, классного настроения. Оставайся на волне Радиус ФМ, дальше будет только горячее.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама. Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком «One and Two». Второе место забрали Биби Рекса и Фейтлесс «New Religion». И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком «Swim». Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.

fm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. He's

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас 3 августа, понедельник. И, ну знаешь, понедельник — это вот такой день, когда мозг у тебя загружается даже дольше старого доброго какого-нибудь компьютера. А самая главная задача — это вспомнить пароль от рабочей почты и делать очень умный вид. Ну и чтобы войти в рабочий ритм без лишнего стресса, и чтобы было войти в рабочий ритм намного проще, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты — самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой Филат Фикера с треком «Time Won't Wait». Название трека переводится как «Время не ждет». И время, конечно, не ждет, но именно в понедельник оно почему-то решает идти в 3 раза медленнее обычного. Идем дальше. Дэвид Гетта и One Republic с треком «I Don't Wanna Wait». Ну и самым первым у нас прозвучит Халид и Рудиментал с треком «All I Know». Ну что ж, расслабляйся в ближайшие 30 минут, слушай самые топовые треки вместе с Радиус FM и ни о чем не думай. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.02, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
3: Привет, далее расскажу, из-за чего закрылась граница с Латвией и насколько подорожает бензин.
4: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Официальный Минск прокомментировал закрытие Латвии пункта пропуска с нашей страной. В МИД Беларуси подчеркнули, что ссылки на технический сбой выглядят неубедительно. Тем более, что водители признавались, им рекомендовали развернуться по письменному указанию министра внутренних дел Латвии. В МИД считают, что за этим стоит предвыборная игра. Выборы всей Латвии назначены на 3 октября. Белорусским автовладельцам стоит подготовиться к изменениям на АЗС. С 5 августа в Беларуси на 1 копейку подорожает автомобильное топливо. В итоге литр 92-го обойдется в 2 рубля и 60 копеек, а 95-й дизель будут стоить по 2,70. В прошлый раз стоимость топлива в Беларуси повышалась 8 июля. Рост на 1 копейку. Родители готовятся к 1 сентября. В Минске решили отказаться от уличных базаров. Все товары к школе можно с комфортом купить в универмагах и торговых центрах. Для покупателей приготовили скидки до 50%, карты рассрочки. А при покупке одежды в универмагах предлагают еще и бесплатную подгонку по фигуре. Вопрос ассортимента, особенно размерного ряда, находится на постоянном контроле. А вот в Латвии собраться к школе задача непростая. Подбор гардероба и канцелярии превратился в серьезную финансовую нагрузку. Свежие опросы показывают, что больше половины семей там отдают за школьный набор до 500 евро, из-за чего родителям приходится активно искать скидки или предлагать детям носить вещи прошлых лет. В мире большого спорта обсуждают стандарты честности и равенства. Первая ракетка мира Арина Сабаленко поддержала решение ввести обязательное генетическое тестирование для теннисисток. Белорусская спортсменка отметила, что с радостью пройдет проверку, ведь мужская физиология дает серьезные преимущества, а условия на корте должны оставаться равными для всех. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Легендарный трек «Freed from Desire». И переводится как «Свободен от желаний». На самом деле это идеальное состояние. Это вот когда ты достиг ну, такого дзена, что тебя больше ну вообще ничего не напрягает. Ни дедлайны, ни чужие советы. И даже будильник в 7 утра тоже особо не напрягает. И вот знаешь, кто реально понял эту жизнь? Английские собаки. В общем, там женщина запустила специальный автобус на 15 мест чисто для псов. Везет их в частный парк с батутами, а в салоне им наливает пупучино. Ну вот ты только представь эту картину. Пес сидит в персональном кресле, попивает молочную пенку и смотрит через стекло на людей, которые в дождь бегут на работу. У Барбоса сервисы соцпакет лучше, чем у большинства из нас. Так что, если тебе сегодня кажется, что вокруг ну слишком много суеты, просто вспомни этого пса на батуте. Ты совсем обязательно справишься. Главное, держи ухо пистолета, а мы сохраняй этот здравый пофигизм. Ну а мы продолжаем и давай послушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью и утром по западу кратковременные дожди, грозы, а при грозах сильные ливни. Так что запасаемся зонтиками. В Витебске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27. В Минске и Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 выше нуля. В Гродно ночью от 16 до 18 и со знаком плюс, днем 28-30 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 30, плюс 32. И в Бресте ночью 18-20 выше нуля, а днем плюс 34, плюс 36.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.BY или по телефону 7300.
3: 3 цены. 3 цены.
1: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: Тедди Свимс, его мистер Новый Толлый. Трек, на самом деле, такая жиза про людей, которые лучше тебя знают, как тебе жить, с кем встречаться и даже как правильнее заваривать чай. Ну, я уверен, знакомо, вот у каждого в жизни хоть раз нам встречался такой человек. Вот ты просто делишься с ним историей, а он, вот человек напротив, уже включает эксперта и выдает. Ну, я ж говорил, надо было делать по-моему, а ты меня не слушаешь. И вот ты думаешь такой, о боже, зачем я тебе это вообще сказал? Это как вот мем есть. Зачем ты ему показал? Только здесь зачем я тебе рассказал? Так что если кто-то снова начнет увлеченно учить тебя жизни, просто улыбнись, согласись, скажи, да, ты абсолютно прав, ты большой молодец. И все равно сделай по-своему. Я уверен, ты отлично со всем и сам справляешься без чужих подсказок. А вот эти умники пусть идут подсказывать кому-то другому. Ну что ж, ты на Радиус FM, не переключайся. Здесь таких умников нет. Здесь все по-нашему, здесь все. Ой, здесь все хорошо. В общем, слушаем самую топовую музыку, а также слушаем авторскую программу Ромы Савойска «Технодзен».
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: и будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Знакомый родительский кошмар. Твой ребенок подрастает, начинает просить свой первый телефон, и ты оказываешься на перепутье. Отдать ему свой старый смартфон значит открыть бесконечный путь в интернет с ТикТок, непонятным контентом и ночными сидениями в играх. А вот если дашь обычную кнопочную звонилку, ребенок обидится, ведь ему хочется и музыку послушать, и пофотографировать, и почувствовать себя взрослым с ярким гаджетом. А как было бы круто найти идеальный баланс? Дать ребенку классный современный девайс, но без рисков залипания в сети и звонков от незнакомцев. Решить эту дилемму можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Этот девайс Illari Game Phone. Яркий гаджет, созданный специально как первый смартфон для детей. Главное его суперсвойство – тут вообще нет выхода в интернет. То есть никаких нежелательных сайтов, соцсетей, вирусных видео и даже мошенников. При этом за безопасность отвечает родительский фильтр на 20 проверенных номеров. Чужой точно не дозвонится. И выделенная физическая кнопка SOS на случай экстренной ситуации. Но для самого ребенка это вовсе не скучная звонилка. Внутри установлен яркий экран, 4 гигабайта памяти, аудиосказки, развивающие игры и MP3-плеер. А еще тут есть сразу две камеры для первых фотографий и видео с друзьями. И вишенка на торте – это батарея. Она спокойно держит заряд до 5 дней подряд. Обойдется такой детский гаджет примерно в 155 белорусских рублей. Кстати, он уже есть на наших маркетплейсах. Лично мне кажется, что это отличный компромисс между «хочу быть как взрослый» и спокойствием родителей.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. У нас все тот же понедельник, увы, еще понедельник, 3 августа. И в целом август разгорается, но вместе с ним и наш традиционный офисный квест по включению сообразительности после хороших, надеюсь, хороших выходных. И самое главное сегодня — это не совершать резких движений и, ой, на самом деле, не соглашаться на сложные задачи как минимум до первого обеденного кофе. Ну и чтобы раскачаться и влиться в рабочую суету было намного легче, чтобы затратить меньше лишних нервов, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 топовых треков, без рекламы, без разговоров, только та и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Бенсона Буна с треком Beautiful Things. Название этого трека переводится как «красивые вещи», и из всех, ну, по-настоящему красивых вещей в понедельник в 3 часа дня нас больше всего радует надпись «Задание выполнено». Также послушаем с тобой Purple Disco Machine с треком «Substitution». Трек называется «Замена», и главная мечта любого человека в понедельник — это найти себе замену. Ну и самым первым у нас прозвучит Дамиана Давид с треком «Next Summer». Ну и под этот трек можно немножко взгрустнуть, потому что понимаешь, что до конца лета осталось меньше месяца, и уже можно начинать строить планы на следующее лето. Ну что ж, просто выдыхай, расслабляйся, ни о чем не думай. Минимум ближайшие 30 минут, но перед этим давай быстренько узнаем, что вообще в мире происходит. Столица 15.02, привет! А вот о самом главном к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, на этот раз расскажу о погодных аномалиях в Беларуси и о Мишке, который улетел 46 лет назад.
0: В радиусе новостей.
2: Начнем с главного к этой минуте. Уборочные в стране в самом разгаре. Аграрии уже намолотили более 4,5 миллионов тонн зерна. Президент сегодня заслушал доклад Минсельхозпрода и напомнил, что сейчас важен каждый день в уборке урожая. Нужно не только вовремя посеять озимые культуры, но и строго по технологиям достроить все новые профилактории для телят. Ни один из них не должен пустовать. И если на полях сейчас дорожат каждые минуты, то в городах главная ценность – это кондиционеры. Синоптики предупреждают, на этой неделе тропический воздух снова разогреет Беларусь до опасных 35, а местами и 40 градусов. Жара немного отступит, только ближе к выходным, так что пока готовимся к зною и держимся в тени. О таких погодных аномалий сейчас тяжело не только людям, но и животным по всему миру. Трагичные новости пришли из зоопарка в Токио. Там от теплового удара погибли 3 львицы. Еще десяток хищников сейчас спасают ветеринары. В Японии уже несколько дней подряд столбики термометров зашкаливают за плюс 40, из-за чего тысячи людей оказались в больницах. Не меньший градус напряжения держится и в мировой политике. В Пентагоне заявили, что американские военные подготовили по Ирану удар такой мощи, который мир не видел со времен Второй мировой войны. Оружие уже было заряжено, но в последний момент атаку отменили. Дональд Трамп сообщил, что стороны все-таки решили сесть за стол переговоров и попытаться заключить мирную сделку. А теперь ностальгическая нота. Ровно 46 лет назад, 3 августа 1980 года, в Москве завершились 22-е летние Олимпийские игры. Талисман, огромный олимпийский мишка, поднялся в небо и стал одним из самых запоминающихся символов советской эпохи. Несмотря на бойкот со стороны ряда стран, игры стали одними из самых успешных в истории. Соревнования проходили не только в Москве, но в Минске, Киеве, Ленинграде и Таллине. И последнее на Радиус FM – новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 30-30. 24-36 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Сам сей от ней. Да кто только чего не говорит, согласись. Вот ты 100% замечал, вот как все любят прогнозировать твою жизнь. Один ты живешь нынешним днем. Вот бабушки у подъезда, бывшие, астрологи. А теперь в эту компанию еще и ворвались ученые из Пермского политеха. В общем, они изобрели алгоритм, который с точностью до 99,7% определяет продолжительность жизни населения. То есть ты только задумался, условно, взять там ипотеку на лет 30, а искусственный интеллект в Перми уже тебе сочувственно вздыхает. Но на самом деле цель отличная. Вся эта математика нужна, чтобы вовремя строить новые больницы, закупать нужные лекарства и нормально развивать всю соцподдержку. То есть и тебе реально заботятся и делают все, чтобы ты жил долго, круто и в полном порядке. Так что не обращай внимания на эти сухие цифры, ты у нас всех переживешь. Но чтобы понять, в чем вообще завтра выходить на улицу, кайфовать от этой жизни, нужно послушать прогноз погоды. Чем мы сейчас и займемся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, ночью и утром по западу кратковременные дожди, грозы, а при грозах сильные ливни. В Витебске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27, в Минске и Могилеве ночью 13, 15, выше нуля, а днем 27, 29 со знаком плюс. В Гродно ночью 16, 18, выше нуля, днем плюс 28, плюс 30, в Гомеле ночью 17, 19, выше нуля, днем 30, 32 градусов тепла, и в Бресте ночью от 18 до 20 со знаком плюс. А днем плюс 34, плюс 36.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Да, это был ремикс на Дракулу, и это трек для тех, кто ночью чувствует себя стильным, опасным хищником, а утром не выспавшейся летучей мышью, которая еще и врезалась по дороге в забор. Но у меня есть и хорошие новости. Ученые протестировали 26 тысяч человек и официально доказали, что совы, люди такие, соображают и решают сложные задачи на 13% лучше, чем жаворонки. Так что все эти любители вставать в 5 утра ради пробежки просто раньше выходят точно так же втыкать, можно сказать. Так что если ты сейчас едешь по Минску или бодрствуешь вопреки здравому смыслу, забей на чувство вины, ты не сорвал режим, ты просто, так сказать, прокачиваешь свой интеллект. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет-привет, на связи все так же Леша Якимович. Сегодня 3 августа, понедельник, и да-да, я знаю, ты уже как минимум два раза подумал, а, ну вот опять. Но смотри, как красиво получается. Половина лета уже позади, а вторая половина все еще твоя в полном распоряжении, так что не нужно грустить по поводу понедельника, используй его на максимум, бери кофе покрепче, окно пошире и поехали. Я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM 10 топовых треков подряд. Без рекламы, без разговоров, без вообще любых пауз. Просто ты самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. I like the way you kiss me. Ну, если ты не слышал еще этот трек, ты явно не листал ТикТок, ну, последний год, потому что трек оттуда просто буквально не вылезал. Идем дальше. Тиесто с треком Lay Low. Тиесто — это вообще удивительный человек, ему можно уже памятник ставить где-нибудь там между Ибицей и таким Амстердамом. И вот тебе факт. Трек стал одним из тех редких случаев, когда его крутили и в клубах, и в рекламных роликах одновременно. В общем, такая универсальная вещь. Но это звучали Crash Adam с треком New Heart, и ребят канадские братья, и у них вообще есть фишка делать музыку максимально позитивно. Ну, честно, как будто они не знают, что такое дедлайн, и слишком они уж веселые. Ну а теперь давай по традиции, прежде чем нырнем в наш музыкальный нон-стоп, коротко поговорим о том, что происходит в мире. В столице 16 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
3: Привет, Леша. В этом выпуске расскажу, какой белорусский город бьет рекорды у российских туристов и почему британцы решили изменить правила разведения собак.
4: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Начнем с главных событий. В Беларуси наша уборочная компания перешагнула экватор. С полей убрали уже больше половины зерновых и рапса. Намолочено свыше 4,5 миллионов тонн зерна. В лидеры традиционно вырвались Брестская и Минская области. Комбайны работают с утра до позднего вечера, и аграрии рассчитывают получить урожай не ниже прошлогоднего. Уверенные результаты показывает и отечественное строительство. За 5 лет экспорт отрасли вырос почти на треть. Зарубежные поставки наших стройматериалов и услуг достигли почти 5 миллиардов долларов. Главным партнером и рынком сбыта стала Россия, а сама сфера закрепилась в статусе одного из ключевых драйверов экономики. Кстати, интерес к Беларуси растет не только в бизнесе, но и в туризме. Минск возглавил рейтинг самых популярных зарубежных городов у российских путешественников этим летом. Число бронирований выросло на 14%, а вместе со столицей в топ для познавательного отдыха вошли Гродно, Брест и Витебск. Если же вы сами планируете отпуск за границей, приятная новость пришла из Египта. Получить визу туда стало проще. В аэропорту Каира работает система электронных виз. Достаточно подать заявку онлайн и на въезде показать QR-код прямо со смартфона. Если эксперимент признают успешным, такой формат закроет все международные аэропорты страны. А в Великобритании решили проявить заботу о братьях наших меньших и ограничить разведение 67 пород собак, среди которых таксы, чихуахуа, бигли и бульдоги. Все из-за проблем со здоровьем, возникших из-за специфической селекции. Например, из-за укороченной мордочки собакам часто трудно дышать. Запрещать владеть питомцами никто не планирует. Власти просто хотят скорректировать стандарты разведения, чтобы четвероногие рождались здоровыми. Сегодня на торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел, доллар США стоит 2,90, 100 российских рублей 3,65, 10 китайских юаней 4,32. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, для этого даже не нужна подписка. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Шалика с треком Don't Speak только что у нас отыграли. И слушай, вот это не говори, помолчи. Ну, знакомое чувство на самом деле, да, вот когда сидишь такой после фильма, титры уже пошли, и вроде, ну как, и все сказано, а сам еще 5 минут молчишь, потому что ну просто не хочешь выходить из этого момента. И, кстати, не зря, потому что самое интересное иногда прячут именно там. И есть сайт What's After the Credits. Зрители со всего мира смотрят до последней секунды фильм и докладывают. Есть ли там тайная сцена или все же ее нет? Зеленым помечают, что есть эта сцена. Красным, что, увы, но зря сидел. Такая народная разведка для тех, кто не любит уходить раньше времени. В общем, иногда стоит досидеть до конца, не убегать раньше времени. И что в кино, что из дома. Особенно, если не знаешь, что там снаружи. Ну и давай узнаем прямо сейчас, что нам там вообще небо приготовило на завтра.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.ба, по Беларуси завтра будет переменная облачность, ночью и утром по западу кратковременные дожди, грозы, а при грозах сильные ливни. В Витебске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27. В Минске и Могилеве ночью 13, 15, выше нуля, а днем 27, 29 со знаком плюс. В Гродно ночью от 16 до 18, выше нуля, днем 28, 30 со знаком плюс. В Гомеле ночью 17, 19 градусов тепла, днем 30, 32, выше нуля. В Бресте ночью плюс 18, плюс 20. Днем плюс 34, плюс 36.
0: Реклама. У грошек там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили, вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у грошек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек. Тур 9». С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробнее игра «Кропка-грошек-кропка-бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпичная сетка. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор.
0: Реклама.
6: Алиса, как слушать музыку без подписки?
7: Все просто. Слушай Радиус FM.
6: Алиса?
7: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Только что отыграл трек Vertigo от Avalon Rockston. И, кстати, Vertigo — это штука, когда у тебя голова кружится, а земля, ну, как будто уезжает из-под ног. И у меня вот лично так каждый раз, когда я пытаюсь с первого раза выбрать плейлист на вечер. Вроде вот все треки нравятся, а вроде все равно что-то и не то. И вот, чтобы у нас с тобой такого Vertigo никогда не было, у меня есть одно очень простое решение. У нас на сайте radiusfm.by сейчас идет музыкальное тестирование. Суть простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и все, ты уже участник розыгрыша. А на кону у нас аэрогриль. В общем, все без подвохов, просто выбираешь то, что нравится. Ну что ж, на этой ноте мне потихоньку нужно завершаться, закругляться, но я тебя не оставляю одного ни в коем случае. В следующем часу здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом, так что не переключайся, а то потеряешь возможность выиграть топовые призы. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера. Прогуляйся вечерком, погода. Погодка шепчет, сегодня шепчет, завтра шепчет. Распланируй свой вечер так, чтобы ты подышал свежим воздухом. Ни о чем не думай, не парься, все будет хорошо. Ну и пока-пока.
1: Реклама.
2: Готовимся к школе? Выгодно! Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рус, Россия.
1: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
7: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Началась новая неделя, вот уже к вечеру первого рабочего дня. Надеюсь, что ты сделала свои выводы. Да, это возможность прожить каких-то новых 5 рабочих дней, поменять свою жизнь в лучшую сторону. Надеюсь, тебе какие-то шаги в этом направлении удалось сделать. Но сейчас очень важно в этом нон-стоп рабочем сделать небольшой перерыв на классный летний, добавлю, вечер, потому что сегодня без осадков. Сейчас на градуснике плюс 25 в Минске. Дождь действительно не ожидается. Вот ожидаем закат солнышка в 21.08. Поэтому лови, пожалуйста, эти солнечные прекрасные мгновения и длинный-длинный световой день. Поработать мы успеем, но уже завтра. А пока просто впереди южный ветер, впереди автодрайв и топовая музыка Радиус FM. Погнали в новый час! Ура!
1: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
3: Сегодня Александр Лукашенко заслушал доклад о ликвидации последствий мощного ливня в Гродненской области. В Гродно и Вороновском районе подтопило улицы и здания. Спасатели продолжают откачивать воду и расчищать территории. Главное поручение президента – оказать помощь людям, а также усовершенствовать систему предупреждения об опасных погодных явлениях. МИД Беларуси прокомментировал закрытие Латвии пункта пропуска Григоровщина. Ссылки Риги на технические причины у нас расценили как недружественный шаг. В ведомстве подчеркнули, что Беларусь оставляет за собой право на ответные меры для защиты своих граждан и национальных интересов. И эти меры могут быть несимметричными. Из сферы экономики приходят позитивные новости. Инфляция в Беларуси заметно замедлилась. По данным Нацбанка, годовой рост цен снизился до 4,3%. Сдерживать инфляцию помогают текущие финансовые условия, а также сезонное падение цен на свежие овощи и фрукты. Впрочем, на мировых рынках ситуация динамичная. Там абсолютным рекордсменом июля по росту стоимости стали куриные яйца. За месяц они подорожали более чем в 4 раза. В плюс ушли также нефть, газ и зерновые. А вот апельсиновый сок и чай, наоборот, оказались в списке самых подешевевших товаров. И в завершение старая как мир история о том, что запреты не работают. В Австралии громкий запрет соцсетей для подростков младше 16 лет фактически провалился. Спустя 3 месяца выяснилось, что более 80% тинейджеров продолжают сидеть в сети. Ведь сервисы так и не смогли наладить точную проверку возраста. И последняя топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, зайди на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире Автодрайв.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17.10, точное драйвовое, и немного информации автомобильной в процентах и в цифрах. Рекордная активность ГАИ за прошедшие выходные. Инспекторы пресекли более 12,5 тысяч нарушений ПДД. Вот это цифры. На штрафстоянку отправили 73 мотоцикла, а в Минской области, например, задержали 21 нетрезвого водителя и 91 бесправника. Вот такая вот печальная, мне кажется, несколько история. Ну и еще одна очень важная новость в цифрах. Бензин с 5 августа подорожает на копейку. АИ-92 будет стоить 2,60, АИ-95 и дизель 2,70. Вот такие новости принес нам этот понедельник. Но как бы то ни было, топовая музыка Радиус FM всегда с тобой. К слову, абсолютно бесплатно.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда.
1: И поскольку в Минске сегодня хорошая погода, плюс 25 сейчас на градуснике, дождь сегодня вечером не ожидается, приглашаю тебя на новую классную локацию для отдыха, которая появилась в эти выходные на карте столицы. Это прекрасный парк Верба. И здесь собраны ивы самых разных сортов, и образуют они между собой лабиринт. То есть можно погулять, может быть, даже по-хорошему даже где-то заблудиться. Но, как говорят организаторы этого интересного пространства, прежде всего лабиринт задуман для детей, для школьников. Он небольшой, камерный, но со временем его планируют уплотнить и даже расширить. А еще в огромные заросли все-таки превращать не будут. Ветви плетут, фиксируют между собой и регулярно стригут. Вот такая история. По сути, здесь живая изгородь, и вот он образует компактный лабиринт. Крутая история. Просто даже подышать, мне кажется, погулять, насладиться понедельником в таком месте будет приятно. В каком месте, спросишь ты, рассказываю. Эта территория находится между диспетчерской станцией Масяковщины и улицей Лынькова. И отправляясь в дорогу, бери с собой топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Эшменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: У «Хрошек» там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Вялизарные «Хроши» и больше за 4000 призов. Только у «Хрошек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробнее игра «Кропка Хрошек», «Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Каким быть этому вечеру понедельника? Может быть, очень горячим, может быть, очень страстным, может быть, очень ярким, может быть, очень насыщенным. Надеюсь, только не на рабочие вопросы, вот на что-то такое расслабляющее. Благодаря, в том числе, топовой музыке Радиус FM здесь. Самые прекрасные танцы. Belly Dancer от Iman Beck и Björk. А также Only You от проекта Shells. И Comrade, его знаменитый трек Be Mine. Придерживайся топовой волны Радиус FM, и тогда не пропустишь актуальный прогноз погоды на завтра. Он радует высокими, жаркими показателями.
0: Радиус FM о погоде.
1: И кое-где даже будет теплее, чем сегодня. В Бресте, например. Сегодня было максимум 29, а завтра в Бресте 36 со знаком плюс. Вот это метеорекорды. При этом возможны осадки. Дождь с грозой ожидается и в Гродно. Здесь чуть скромнее в плане показателей. Плюс 30. Далее смотрим. Минск 27-29. И здесь без осадков переменная облачность. Не облачко на небе будет в Витебске. Здесь воздух прогреется до 27 градусов. 27-29 выше нуля ожидаем в Могилеве. И в Гомеле воздух раскалит до 32 градусов, при этом без осадков.
0: Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7.

0: мы создаем мебель для жизни.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
3: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. И включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM.

0: На Радиус ФМ Автодрайв.
1: 17:39, точное, драйвовое. И прямо сейчас у меня для тебя очень важная, очень актуальная информация на это мгновение. Очень ждет твоего внимания наш кибертрек. Он находится в телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи прямо сейчас в телеграм-канал, разгадывай этот кибертрек и получай в подарок флакон духов от бренда iParfum. Все подробности совсем скоро в нашем эфире. А пока жду тебя в телеграм-канале Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Наше.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Участник Кибертрека сегодня получает флакон духов от бренда iParfum. Это ваш идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а самое главное – доступный. iParfum – аромат вашего настроения. Вика, привет! Алло! Вика.
2: Привет.
1: Вика, если бы ты подбирала аромат этому понедельнику, вот с чем он у тебя ассоциируется?
2: Ой, наверное, что-нибудь с таким древесным.
1: Может, ты где-то в лесу понедельник этот проводишь? Нет, Вика?
2: Ну, вернулась недавно, можно сказать, да.
1: Ну, хорошо, возможно, у тебя будет повод заглянуть в один из 96 магазинов по всей стране iParfum и найти тот самый аромат для прекрасного повода. Я же желаю тебе удачи вместе с моим нейропомощником, с ведущим, и Игорь его зовут. Поздоровайся.
2: Привет, и Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Поиграем.
3: Загружаю трек.

0: Какой ты добренький сегодня, и Игорь. Очень хорошее задание. Вот, мне кажется, абсолютно все дни лета должны быть такими легкими. Ты знаешь, каждый день должен быть как экспонат, который хочется повторить, на который хочется смотреть. И мне кажется, это в том числе про парфюм от бренда iParfum. Поздравляю тебя! Флакон духов от бренда iParfum достается тебе!
1: И это правильный ответ.
0: Аплодируем тебе всей компании. Желаем классного настроения. За эфиром расскажу, как же получишь этот замечательный подарок. И напомню, что завтра участника кибертрека тоже ждет подарок от бренда iParfum.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
4: Ами! Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – заряжающие треки. «Радиус FM» – модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Но по дороге домой бери с собой топовую музыку Радиус ФМ. И только мысли о приключениях, одной из которых я уже даже организовала для тебя в нашем телеграм-канале. Называется он Радиус ФМ. Заходи, а приключение называется Абракадабра. Отгадывай по подсказочкам ту историю, которую я тебе загадала. И становись победителем. Все подробности 18.12 в нашем эфире. А пока подробности узнаем от Наташи Ленской о ситуации в плане новостей. О чем говорит мир, узнаем прямо сейчас. И добро пожаловать. Пожаловать в новый час. 18.01 в Беларуси. Наташ, привет и жги подробности.
2: Привет. На этот раз о температурных аномалиях в Беларуси и о том, почему в Минске пахнет мазутом.
3: Партнер начала часа – Белбетфест.
4: Белка-промокод вам Белбет дает. Белка-промокод до 100 тысяч за вход. Белка-промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод «Белка» в «Белбет» до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня президенту доложили об участии МЧС в уборочной кампании. По данным главы МЧС Вадима Синявского, около 240 сотрудников ведомства сейчас работают на полях комбайнерами, водителями, операторами сушилок. Параллельно спасатели усилили и контроль за пожарной безопасностью. За неделю с проверками выехали больше 2500 специалистов. И к предупреждениям для жителей столицы. В микрорайонах Малиновка и Сухарева на этой неделе может ощущаться запах мазута. В Минскэнерго пояснили, что с 4 по 8 августа на ТЭЦ-4 пройдут плановые работы. И подчеркнули, никакой опасности для здоровья и окружающей среды это не несет. Ну а между тем погода продолжает ставить рекорды. Начало августа обновляет суточные максимумы. В первый же день месяца температурные планки переписали сразу на 10 метеостанциях страны. Но жарче всего было в Бресте, где столбики термометров подскочили до плюс 36,3 градуса. В условиях такого зноя Минздрав напомнил, как вовремя распознать тепловой удар. При резкой слабости, тошноте и спутанности сознания нужно срочно вызывать скорую. А пока медики в пути, перенести человека в прохладу и приложить холодные компрессы. Врачи подчеркивают, сбивать температуру жаропонижающими в этом случае нельзя. Помогут только физические методы охлаждения. И в завершение о том, что от аномального лета страдает вся Европа. Великобритания предупреждают о рисках нехватки продовольствия из-за затяжной жары. Местные фермеры в некоторых регионах уже больше месяца ждут дождей и бьют тревогу из-за потерь урожая зерна и падения производства молока. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,90, 100 российских рублей 3,65, 10 китайских юаней стоит 4 белорусских рубля 32 копейки. И последняя твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Radius FM с любого устройства, везде, где ловит интернет. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.13 точно, драйвовый, 25 градусов сейчас в Минске. Предлагаю повысить этот градус набором чая «Такамори», чай, который подарит самое приятное ощущение, ну, и придаст тебе сил, что на исходе понедельника рабочие его части особенно важно и актуально. Добавлю, что когда день закончен, конечно же, нужно еще и суметь замедлиться. Чай «Такамори» тебе в этом поможет. Он снимет напряжение и позволит насладиться буквально каждым мгновением. Утро и чай с «Такамори» всегда особенное. Выбирай свое настроение, ищи на Такамори Бай. А еще ищи у нас в аккаунте, в телеграм-канале Радиус ФМ. Наш интерактив Абракадабра, здесь уже подсказочка для тебя. Итак, что же мы загадали? Впервые это появилось в Китае во втором веке до нашей эры. Во время Великой депрессии в 30-х годах прошлого века изготовление этого было, ну, очень популярным. А еще крупнейшим производителем этого является Китай. О чем идет речь? Пиши свой ответ, догадку у нас в комментариях и становись участником. Участникам Абракадабры, конечно же, ее победителям желаю тебе удачи.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Ми. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 318 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Реклама. На Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
3: Абракадабра сегодня попробует отгадать Влад. Он с нами на связи. Влад, привет. Алло.
4: Добрый день, вечер.
3: О, даже добрый вечер, скажу так, что да. Время чая такамори, это время замедлит этим вечером и снять все напряжение, насладиться просто моментом. Любишь чай?
4: Да, люблю.
3: Набор чая такамори я тебе сегодня подарю, если ответишь на задание. Вот какое задание? Пришло время его послушать. Итак, внимание. Готов слушать?
4: Да-да.
3: Поехали.
5: Не ленись и отличай, где а где чай.
3: Не ленись и отличай, где это нужно додумать, а где чай. Дай варианты ответа. Где каравай, где коньяк или где солома? Итак, что вместо имел в виду наш искусственный интеллект. Какие могут быть версии?
4: Солома.
3: Солома. А может быть, все-таки каравай?
4: Каравай, да, каравай.
3: А может, все-таки соломенный каравай?
4: Нет, просто каравай.
3: А может быть, все-таки коньяк?
4: Не-не-не, не надо.
3: Как легко соблазнить Влада. Все, давай, на 3-4 правильные версии выдавай.
4: Каравай.
3: Все-таки каравай? А может
4: да.
3: быть, солома?
4: Каравай.
3: Давай послушаем правильный ответ.
5: Не ленись и отличай, где солома, а где чай.
3: Вот так, именно солома. Но я-то, знаешь, все-таки все равно тебя поздравлю. Потому что это я тебя запутала, задурила тебе голову. Ну, а что, в конце рабочего понедельника и всякое может быть. Но ты не сходи с выбранного пути, тогда точно все получится. Вот прям как сейчас. Набор чая такамори достается тебе и твоим близким. Все для того, чтобы создать идеальный вечер. Поздравляю тебя, Влад.
4: Спасибо.
3: Чай такамори твой. Ну и завтра разыграю очередной большущий набор чая такамори.
2: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». «Радиус ФМ» – волна топ-1.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 18.36, точное драйвовое. Самое время сделать звук погромче и не пропустить те треки, которые далее будут подзаряжать тебя в этот классный, горячий вечер августа. Сегодня 3 августа уже, кстати, на исходе. Надеюсь, ты полон сил и энергии. Audio Souls совсем скоро тебя поддержит. А также Альма. Эту шведскую певицу также сменит Алекс Уоррен. Ее знаменитый трек. Ну, август мы начали с горячих показателей. Завтра будет еще выше. Подробности о Белгидромета далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ну, смотри, в Бресте вчера было 29, сегодня тоже что-то около 30, а завтра в Бресте 36 со знаком плюс. Вот это столбики термометров устремились вверх. Смотрим далее. В Гродно плюс 30, и при этом дождь с грозой. Далее смотрим Минск 27-29, здесь без осадков. У Витебска ясная без осадков погода и 27 со знаком плюс. В Могилеве воздух прогреется до 29 градусов, переменной облачности без осадков. В Гомеле тоже дождь не ожидается и плюс 32.
0: Реклама.
2: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
8: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО «АСБ Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
7: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
8: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
9: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18:45 на нашем будильнике студийном и 25 градусов на термометре за окошком в Минске. Жарко, конечно, хочется чего-то такого холодненького, например, мороженого. Но специалисты напоминают, слишком часто есть мороженое. Может быть, небезопасно для вашей фигуры. Там очень много сахара, очень много калорий. Как альтернатива можно использовать замороженный йогурт. Это, поверь, не менее вкусно, но при этом полезно. Дело в том, что замороженный йогурт содержит меньше жира, меньше калорий. Например, всего-то 110 калорий и всего-то 2-4 грамма жира, тогда как в мороженом 210 калорий, это на минималках, между прочим, и 14 грамм жира, называется «почувствуй разницу». Ну, помню про то, что при этом нужно выбирать йогурт, в котором, например, нету сахара, потому что, да, есть производители, которые сладкий йогурт нам предлагают, но, опять-таки, это далеко может быть небезопасно. Как вариант, можно добавлять туда, например, фрукты, ягоды еще полезнее, это придаст необходимую сладость охлажденному йогурту. И поверь, мне кажется, это будет самый классный, самый действительно полезный замороженный десерт, который вот этим жарким понедельником подарит тебе самые яркие эмоции, улыбнет тебя. И, конечно же, захочется двигаться под классную топовую музыку, которую тебе тут же предложит Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Сейчас девчонкам нужно сделать звук погромче, потому что тут у меня для тебя классная трендовая новиночка. Уже сумки Birkin не символ моды. Есть очень мощный тренд из Южной Кореи, который прям просто обязательно подхватить всем модницам. Это Джелли Фиркин. Прозрачные силиконовые сумки, такие же классные. По форме 1-1 Birkin, но у них есть своя фишка. Это, во-первых, яркие цвета. Те, кто обожает тренд Y2K, вот это для вас история. Ну и, кроме того, никто и не скрывает, что такие фейковые Birkin, отсюда и название Джелли Фиркин, это легкий такой стёб над люксом. И, кроме того, после вот такой эпохи old money, бежевого минимализма, вот такие яркие сумочки, то, что нужно. Ну, а прям индивидуальными их делают, конечно же, обвесы. Ты просто выбираешь то, что тебе надо, украшаешь эту полупрозрачную желейную сумочку, как ее еще называют на маркетплейсах, и все. Будешь классной, будешь яркой и, конечно же, летними вечерами. Такую девчонку с такой сумкой невозможно будет пропустить в хорошем смысле, конечно же. Обязательно кто-нибудь спросит, подойдет. А где вы взяли такую классную сумочку? Ты знаешь ответ. Ну а далее у нас не менее модная топовая музыка для тебя.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Сустрэнем 20 годов разом с великим княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергерус, Россия.
7: У грошек танно купляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили, вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у грошек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек. Тур 9». С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка-грошек-кропка-бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
0: Реклама.
8: Тук-тук-тук. Это пробудители.
9: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Марафон продуктивности на этом моменте предлагаю закончить. И все-таки выходи побыстрее из офиса навстречу классному августовскому вечеру. Напомню, что сегодня 3 августа. На градуснике в Минске 25 выше нуля. При этом осадков сегодня не ожидается. Закат солнца случится в 21:08. И до этого волшебного времени предлагаю, конечно же, наслаждаться не только погодой, но и топовой музыкой Радио СПМ. Далее у нас сразу после новостей 30 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Мы услышим одного из One Direction, Jane. А также Marshmello и Ани Мари. И моя Мишель. Очень классный трек, который называется «На малиновой луне». Ну что, слышал эту работу? Если нет, самое время сделать звук.

0: Напомню, что поддерживать все любимые треки ты можешь в любой момент у нас на сайте radiosfm.by. Заходи прямо сейчас. Девятнадцать ноль одна в Беларуси. Ну, а здесь студия Радио ФМ. Я не одна, здесь Наталья Ленская. Наташ, привет. О чем новости будут?
1: Привет. На этот раз о новых ценах на белорусских заправках и о том, как соцсети становятся цифровой ловушкой для подростков.
2: В радиусе новостей.
1: Последствия разгула стихии в Беларуси устранили в кратчайшие сроки. Об этом министр по чрезвычайным ситуациям сообщил журналистам после доклада президенту. За последние дни грозовой фронт повредил кровли зданий, повалил деревья и нарушил электроснабжение в ряде районов. Сейчас основные усилия сосредоточены на помощи жителям Гродно, рассказал Вадим Синявский.
3: Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в чистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населения по откачке воды.
1: В Беларуси дорожает автомобильное топливо. С 5 августа цены на АЗС вырастут еще на 1 копейку. В концерне «Белнефтехим» уточнили, что после повышения литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 60 копеек, 95-й дизель 2,70, 98-й 2 рубля 92 копейки. В компании также опровергли слухи о дефиците топлива на приграничных заправках. А между тем, за рубежом подорожание бензина провоцирует криминальные аномалии. В Великобритании резко участились кражи топлива на АЗС. Водители ежедневно похищают бензин на сотни тысяч долларов. Причем многие идут на это впервые. Эксперты связывают скачок цен на мировых рынках с напряженностью на Ближнем Востоке и перебоями в поставках нефти. А теперь о борьбе с цифровыми манипуляциями. Еврокомиссия обвинила компанию Meta в намеренном создании зависимости у подростков. В Брюсселе заявили, что бесконечная лента, пуш-уведомления, автоповтор видео в Facebook и Instagram разрушают психику детей и потребовали изменить дизайн приложений. Если нарушения подтвердятся, IT-гиганту грозит рекордный штраф – около 11 миллиардов евро. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии Радио СФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радио СФМ. Волна топовой музыки.

Реклама. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76. Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

Алифаба, так что в эфире топовой радиостанции страны Радиус ФМ о том, что иногда нужно забыть о планах, забыть о том, что-то есть такое правильное конкретно для тебя и делать что-то вот не по правилам. Иногда просто bad idea, плохая идея – это лучший план на вечер августа. Прекраснейшая погода сегодня в столице, без осадков вечером и плюс 25 сейчас на градуснике. Закат случится в 21:08, совсем не скоро, поэтому наслаждаемся летом, не спешим домой и, конечно же, предвкушаем жаркий завтрашний день.

0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
1: А завтра будет пожарче, чем сегодня. Смотри, в Бресте 36 выше нуля, при этом дождь. В Гродно ожидаем дождь с грозой и плюс 30. В Минске 27-29 без осадков. Ясная погода 25-27 в Витебске. В Могилеве до 29 выше нуля, тоже без осадков. В Гомеле воздух раскалится до 32 градусов. И в этом городе тоже без осадков.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: 19:46, и все-таки этот понедельник прекрасен, потому что он принес хорошие новости у Радиус ФМ. Новый сайт! Ура, ура, ура! Заходи, пожалуйста, потому что это праздник большой не только для нас, для сотрудников Радиус ФМ, но и, конечно же, для тебя, как для юзера нашего сайта. Еще удобнее, еще минималистичнее, все понятно, все видно сразу, где кнопочка play, где команда, где наши фоточки. В общем, заходи, юзай, оценивай и не упусти возможность выиграть аэрогриль, пройдя музыкальный тест. Все подробности тут же на сайте radiusfm.by.
1: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Спортивный азарт, палаточный мегаполис на берегу Ислыча и атмосфера, которую не забыть. Узнай все про главный фестиваль работающей молодежи «Олимпия-2026» из первых уст. Секретарь ЦК БРСМ Александр Давыдовский расскажет, как попасть на фестиваль, к чему готовиться и в чем секрет крутой атмосферы на Ислыче.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная

0: На Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. В Гродно аварийные службы ликвидируют последствия мощного ливня. Как сообщил председатель облисполкома Юрий Караев, за 2 часа в городе выпало больше половины месячной нормы осадка. В регионе ужесточат работу службы 115 для более быстрого реагирования, а также окажут помощь хозяйствам Вороновского и Щучинского районов, где стихия повредила около 4000 гектаров посевов. В Беларуси до 2030 года планируют построить 5 миллионов квадратных метров арендного жилья. В Минстрое архитектуры сообщили, что в госпрограмму впервые включили реновацию. Она затронет устаревшие дома, построенные с 1955 по 1975 годы. Кроме того, в стране продолжат активное строительство электродомов и жилья по госзаказу. Профсоюзы Беларуси помогают семьям собирать детей к школе. В организациях предусмотрены различные меры поддержки. Денежные выплаты, сертификаты на школьные товары и даже полностью укомплектованные портфели. Особое внимание многодетным, неполным и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поддержку получают детские дома, школы-интернаты и другие соцучреждения. Итоговый турнир женской теннисной ассоциации в этом году пройдет в США. Соревнования перенесли из столицы Саудовской Аравии Риада в Индиан Уэллс. Причиной стала напряженная обстановка на Ближнем Востоке. Турнир с участием 8 лучших теннисисток сезона пройдет с 8 по 15 ноября. Польский ультрамарафонец Бартоломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море. Он преодолел 160 километров за 55 часов без сна. По правилам, спортсмену запрещалось касаться лодки, а еду и воду ему передавали на длинной штанге. Это была 5-я попытка спортсмена. В 2025 году ему не хватило 11 километров до финиша. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радиоплеер Беларусь». Отмечай «Радиус FM» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, пригрозы к сильной ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех.

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Свежий трек. Свежий трек на Радиус ФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: «Сталкер».
1: Сегодня в шоу «Сталкер».
2: Спортивный азарт, палаточный мегаполис на берегу Ислыча и атмосфера, которую не забыть. Узнай все про главный фестиваль работающей молодежи «Олимпия-2026» из первых уст. Секретарь ЦК БРСМ Александр Давыдовский расскажет, как попасть на фестиваль, к чему готовиться и в чем секрет крутой атмосферы на Ислыче.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Рабочая неделя у президента началась в формате доклада. В главе государства докладывали министр сельского хозяйства и продовольствия, министр по чрезвычайным ситуациям, председатель Гродненского облисполкома. Среди ключевых тем – уборка урожая. По словам главы Минсельхозпрода Юрия Горлова, планы по заготовке зерна будут выполнены.
2: На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. По состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года.
1: В уборочной кампании участвуют и 237 работников МЧС, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский после доклада президенту. Среди них комбайнеры, помощники комбайнеров, водители для отвозки зерна и операторы зерносушильных комплексов. Ведомство участвует в уборке не первый год и оперативно включается по запросам регионов. В Гродненской области несколько десятков работников сельхозпредприятий могут направить на военные сборы за нарушения во время уборочной кампании. Об этом сообщил председатель облисполкома Юрий Караев. По его словам, речь идет о тех, кто не выполнил свои обязанности в период жатвы или пытался использовать ситуацию в личных интересах. Часть работников направят в инженерные подразделения для выполнения задач оборонного характера, часть – на подготовку с оружием в руках. Одной из важных тем стала ликвидация последствий непогоды, которая обрушилась на Гродно 1 августа. Стихия нанесла урон не только городской инфраструктуре, но и посевам Гродненского региона. Александр Лукашенко поинтересовался масштабами ущерба и мерами по устранению последствий. К работе привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, лесных хозяйств и других служб. В погоне за политическими очками в Риге в очередной раз забыли о людях. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси в связи с закрытием Латвии границы с нашей страной. После данного недружественного шага белорусская сторона оставила за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3,65, 10 китайских юаней 4,32. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ДТП.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Шоу с толком на Радиус ФМ.
2: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
4: Совсем скоро, уже 6 августа, урочище Дубы на берегу Ислочи снова превратится в главный палаточный мегаполис страны. Там стартует республиканский спортивно-массовый фестиваль работающей молодежи «Олимпия-2026». Привет, это шоу «С толком», меня зовут Влад Радюков. Что ждет участников в этом году? За что идет самая жесткая борьба между командами предприятий? Почему этот фестиваль из года в год пользуется такой невероятной популярностью? И при чем здесь мастер-классы от ведущих Радиус ФМ? Все секреты Олимпии узнаем прямо сейчас. У меня в гостях секретарь Центрального комитета ООО БРСМ Александр Давыдовский. Александр, привет!
5: Здравствуйте!
4: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся, оставляй комментарии под анонсом этой передачи, также смотри видеотрансляцию, ссылки на сайте radiusfm.by. Александр, Олимпия — это не просто выезд на природу с палатками. Сюда съезжаются сотни молодых специалистов крупнейших предприятий и ведомств со всей страны. Что представляет собой этот фестиваль и почему он из года в год пользуется такой огромной популярностью молодежи?
5: Фестиваль «Олимпия» — это уже, можно сказать, такой феномен Союза молодежи, потому что проект с 2004 года реализуется, и с каждым годом он не теряет своей популярности и актуальности. Вот мы проводим фестиваль каждый год, и с каждым годом у нас все больше и больше участников. Это представители первичных организаций, ведущих предприятий, министерств и ведомств. И вы знаете, когда они собираются все вместе, вот на этом легендарном месте на берегу Ислочи, в урочище Дубы, можно сказать, что это такое вот неформальное общение, это соревновательная часть, это образование, это культура отдыха показывает, что сегодня наша молодежь, она умеет не только хорошо трудиться и, скажем так, прославлять свою страну в труде, но и умеет хорошо, качественно, культурно отдыхать, знакомиться, заводить друзей и отлично проводить время.
4: Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает.
5: Конечно.
4: Ну вот урочище Дубы на Ислочи — это место легендарное. Расскажите, как устроен этот палаточный мегаполис? Насколько жесткие условия проживания ждут участников? Или современная Олимпия — это уже полноценный комфортный кемпинг? Есть такое слово «глэмпинг», но пока, наверное, все-таки нет.
5: У некоторых команд это может быть и глэмпинг, да? То есть от гламура, я так понимаю. Вы знаете, у нас площадка такая традиционная, очень красивое место, шикарная поляна, рядышком Ислочь, в том числе почему урочище Дубы, потому что там очень много дубов. И мы делаем все возможное, чтобы проживание для команд было максимально комфортным. Есть у нас расположение, команды занимают определенное свое место, они обустраивают свои лагеря в соответствии с тематикой года Олимпии. И в этом году у нас год такой тематический, он называется «Белорусская женщина от земли до орбиты». Почему именно такой слоган? Потому что от земли понятно, мы все работаем на земле, люди труда, но почему до орбиты? Потому что этот год также очень такой памятный, ведь 65 лет назад полетел первый человек в космос, и мы также связали это воедино, потому что сегодня белорусская женщина — это и мать, это и хозяйка, это и труженица, но в том числе сегодня белорусская женщина — это и космонавтка, мы это прекрасно знаем. Поэтому наши лагеря у наших участников будут именно в такой тематике оформлены, то есть тема белорусской женщины, тема космоса. И у нас очень комфортные условия, у нас есть и подводы, и электричество, у нас есть вода, у нас есть санитарные условия соблюдены, все. Все по технике безопасности отлично. У нас будет сцена большая, где будут проходить творческие соревнования наших участников, в том числе и такие open-air, дискотеки, и все будет максимально энергично, ярко, креативно. Я думаю, что каждый приезжий туда участник, а много у нас будет, которые едут молодых людей в первый раз туда, я думаю, что Олимпия влюбит их в себя с первого взгляда.
4: А молодежь спрашивает, есть ли там Wi-Fi?
5: Молодежь спрашивает, есть ли там Wi-Fi. Вы знаете, плохо ловит интернет, скажу честно. Но в этом и плюс. Это и такой плюс цифровой детокс. Необходимо будет отдохнуть от своих гаджетов. Лучше общение, потому что они пообщаются с участниками своих предприятий, да, министерств, ведомств. В том числе пойдут в гости к другим командам, потому что вот это неформальное общение, эти коммуникации, в том числе способствуют и личностному, такому профессиональному развитию, установление таких дружеских контактов. Это очень важно. Это наша цель, чтобы сегодня молодежь, она была едина во всех отношениях.
4: И без интернета, думаю, что проживет и ничего с ней не случится.
5: Ничего не случится.
4: До старта остаются считанные дни. Фестиваль начинается уже 6 августа. Как попасть на Олимпию обычному молодому специалисту с завода или из организации? Проходят ли в регионах какие-то, может быть, предварительные отборы? Как это происходит?
5: Вы знаете, у нас Олимпия, такой фестиваль, который открыт для всех желающих. У нас открытое положение, то есть достаточно любой команде подать заявку на участие. В этом году мы сделали, повысили немножко порог участников. Эта команда не более 50 человек. И хочу еще отметить, что в этом году организаторы очень тщательно подходят к конкурсной программе, к творческим спортивным соревнованиям. БРСМ совместно с Министерством образования, Министерством спорта, Минским областным исполнительным комитетом при поддержке также Воложенского исполкома делают все, чтобы вот программа была максимально разнообразна, и чтобы молодые люди, которые туда приезжают, они могли себя показать и в спорте, и в творчестве, и показать свои какие-то интеллектуальные знания, в том числе могли научиться чему-то новому. Поэтому у нас вот такой вот большой блок будет всего там много чего интересного, и я уверен, что вот каждый человек сможет найти себя вот в одном из этих направлений.
4: Кто-то, каждый себе найдет что-то по вкусу.
5: Конечно.
4: А вот вы говорите, у вас 50, до 50 человек команда. А есть какой-то минимум, не знаю, там, сколько должна быть команда, и чтобы
5: попасть? Вы знаете,
4: попасть?
5: Минимума у нас нет. У нас вот только прописано не более 50 человек. Но когда команда формирует свою заявку, она должна понимать, что кто-то должен представить в спорте, кто-то должен представить в творчестве. Тем более, что в этом году у нас стартует такой впервые конкурс, как «Мисс Олимпия». Мы видим, что на многих таких фестивалях проводятся вот конкурсы «Мисс», и в год белорусской женщины мы также делаем вот такой вот конкурс, где участницы покажут и себя, и расскажут о своем предприятии, о своем месте работы, а в том числе посоревнуются вот в красоте, творчестве, и будет оценивать у нас такое компетентное жюри. И я уверен, что также получит положительный отклик у молодежи и у зрителей этого фестиваля.
4: Вот программа спортивных дисциплин всегда зашкаливает. От пешеходного туризма до перетягивания каната. Какие состязания вызывают самый жестокий накал страстей между командами? Расскажите.
5: Вы знаете, спорт — это вообще отдельная тема, потому что всегда много споров, много состязательного такого элемента. Но вот перетягивание каната, да, это один из той дисциплины, которая всегда вот вызывает массу просто эмоций, потому что ребята в одном звене, как говорится, сплачиваются, да, начинают вот под этот счет тянуть, это дорогого стоит, когда вот все действуют как единый механизм. Но еще хочу сказать, что очень такой большой накал страстей занимает водная эстафета, которая из двух частей состоит: из плава на байдарках, а потом из наполнения емкости водой. Всегда также это проходит максимально драйвово, максимально энергично, потому что команды специально готовятся к этим соревнованиям и показывают свои лучшие качества. Тем не менее, в этом году мы расширили нашу такую линейку соревнований. У нас будет в этом году ориент-шоу. Это такое ориентирование на местности, но в таких управляемых уже условиях. Министерство спорта готовит очень такую интересную вот состязательную часть. Ну и не обошли мы такие, мне кажется, не совсем заслуженно забытые соревнования. Вот, допустим, турнир по шашкам. Сегодня мы очень много видим, как в парках, как в других так местах молодые люди, более возрастные, соревнуются в шашки-шахматы. Мы оставили шашки, потому что это более динамично будет. Я уверен, что здесь даже кто не силен в спорте, да, сможет проявить вот и показать свою такую спортивную составляющую.
4: Угу. То есть получается на любой вкус?
5: На любой вкус, да. И тем более у нас в этом году будет такое новое соревнование. Это техника велосипедного туризма. Угу. Будут на велосипедах соревноваться, выполнять различные элементы. Судьи будут следить качественно за, как они проходят испытания. Поэтому, я думаю, и здесь у нас будет такой очень большой накал страстей. Потому что управлять велосипедом на дороге — это одно, а на поляне, где у нас земля, трава, где вот эти стоят конусы, это уже немножко другое.
4: А вот за что на Олимпии дают очки в кулинарных конкурсах и оформлении бивуаков? Это что, оценка умения приготовить кашу с тушенкой? Или команды действительно удивляют высокой кухней на костре?
5: Вы знаете, это вообще один из моих таких любимых частей вот фестиваля, потому что во второй день у нас традиционно проходит вот эта презентация своих бивуаков и презентация уже блюд. И тут команды подходят максимально креативно, я скажу. Они удивляют нас каждый год, потому что они показывают оформление своим лагерем, специфику себя, своего предприятия, этого года. Ну и, конечно же, блюда – это отдельная история, потому что они выготавливают на месте, вот, да, как вы сказали, на костре, просто кулинарные шедевры. Тут любой мишленовский ресторан может обзавидоваться. А кесты от ароматы в это время в лагерях команд – это невероятно. Но в то же время смотрит, чтобы все было у нас красиво, эстетично, вкусно, творчески презентовано. И, конечно же, смотрит технику безопасности, чтобы в лагере все было по нормам, потому что это одно из наших таких самых главных условий, чтобы все было безопасно, комфортно и красиво.
4: Захотелось в жюри этого конкурса попасть?
5: Мы вас можем пригласить, знаете.
4: Спасибо большое. Давайте поговорим вот еще о чем. Вот помимо спорта и песен у костра на фестивале работает образовательный блок. Вот в этом году запланированы интерактивные площадки, в том числе 45-минутный мастер-класс от нашей команды Радиус FM. Вот Кирилл Громов и Альбина Козлова расскажут о секретах работы у микрофона. Александр, а чему еще сможет научиться работающая молодежь на образовательных локациях?
5: Всегда мы подходим к образовательным площадкам с таким трепетом, чтобы это было интересно молодежи. То есть берем такие актуальные темы, которые вот сегодня интересно послушать. И вот у нас в этом году 5 образовательных площадок. Да, спасибо большое Радиус FM, потому что они присоединились к образовательной части и расскажут очень такие важные моменты.
4: Ребята уже готовятся?
5: Да, готовятся. У них очень такая интересная площадка под названием «Ораторское мастерство как навык лидера и современного человека». Ведь мы все понимаем, что сегодня без красиво поставленной речи, без умения вот коммуницировать и убеждать, ну, мало что может получиться. Поэтому спасибо, что подключились. Кроме этого, у нас будет площадка, посвященная году белорусской женщины. Она будет называться «Женщина как бренд Республики Беларусь». И самое интересное, что здесь, в этой площадке, будут участвовать не только женщины, но и мужчины. Они просмышляют, почему сегодня так много внимания мы уделяем женщине, вообще образу женщины, и какую роль она играет не только в истории суверенной Беларуси, но и в ее истории. Будет у нас еще площадка одна, которая посвящена также женщинам, которая называется «Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать все?» с участием известных белорусских спортсменок. Следующая площадка у нас будет посвящена работе в социальных сетях под названием «Копировать, вставить. Как не потерять себя среди брендов?» И здесь мы зовем людей, которые сегодня продвигают свои предприятия, свои организации в социальных сетях, помогают продавать продукты, то есть уже в интернете. И последняя площадка у нас будет посвящена цифровой грамотности и безопасному пространству в сети интернет. К сожалению, мы видим, что кибермошенники, они начинают все больше и больше изыскивать новые способы обмана людей, поэтому мы приглашаем туда и представителей Национального центра обмена трафиком, который скажет по цифровой грамотности, а также управление по кибербезопасности Минского облсполкома, которое уже расскажут, как сегодня не попасться на крючок вот этих мошенников.
4: Да, предупрежден, значит вооружен.
5: Конечно.
4: В принципе, все темы достаточно интересные. Я думаю, что каждый для себя что-то найдет полезное и не пожалеет о том, что пришел. А вот в обычной жизни ребята, ваши участники, это инженеры, врачи, спасатели, педагоги. А вот что происходит с людьми, когда они снимают деловые костюмы, надевают командные майки и вместе строят бивак? Вот в чем главный объединяющий эффект Олимпии?
5: Вы знаете, здесь, наверное, общее дело, общая цель, потому что они сегодня представляют на Олимпии не просто себя, они представляют свое предприятие, свою организацию, они представляют молодежь. Поэтому здесь вот такой неформальный элемент, во-первых, потому что все, как вы сказали, снимают костюмы, здесь уже нет начальника, здесь нет подчиненного, здесь все равны. И каждый в лагере выполняет свою определенную функцию. Кто-то готовит, кто-то разжигает костер, кто-то украшает бивуак, кто-то идет защищать честь команды на спортивных соревнованиях. Поэтому вот это вот неформальное общение, когда человек может просто вот снять свою рабочую одежду, да, и выдохнуть, вдохнуть жизнь полной грудью, оторваться от рутинных дел, отстраниться от этих своих гаджетов, от проблем, от повседневных задач, и просто вот прожить эти 3 дня максимально здорово, комфортно, ярко, весело, и вот посмотреть, как сегодня живет молодежь не только своего там города, предприятия, но и со всей страны, вот познакомиться, пообщаться, обменяться мнениями. Мы делаем все, чтобы наша молодежь, она была едина, чтобы они понимали, что сегодня для нее делается максимально много чего. И вот Олимпия – это один из тех вот таких форматов работы с молодежью, который показывает, что государство вот помнит о вас, знает, заботится, хочет, чтобы вы развивались и своим трудом, своими знаниями, своими достижениями прославляли нашу Беларусь.
4: Получается, это такой тимбилдинг, только не в масштабах,
5: да,
4: одного предприятия, а в масштабах разных предприятий,
5: да,
4: всей Беларуси.
5: По-модному это тимбилдинг, потому что если это мы говорим про обычный труслет, то, конечно, здесь есть элемент тимбилдинга. Но то, что у нас вот сочетает фестиваль очень много различных таких составляющих делает его по-настоящему уникальным. Поэтому мы открыты в следующем году, если нас слушают другие организации, люди, для того, чтобы к нам приезжали. Мы вас можем удивить, потому что Олимпия — это сегодня, да, и песня у костра традиционная, это и общение, но тем не менее это и классное вечернее времяпрепровождение, это кавер-бенды, это диджеи, это возможность показать себя в творчестве, в спорте, в знаниях. Это сегодня маленькая жизнь вот в рамках 3 дней.
4: А вот мы говорили о песнях, а вот расскажите, о чем поет молодежь на Ислаче после захода солнца, как развлекается? И вот сохранилась ли та самая душевная романтика у костра с гитарой, или современный фестиваль — это скорее масштабный ночной опен-эйр?
5: Романтика у костра сохранилась. Мы костер снова делаем, поэтому будут у нас и песни под гитару.
4: Годы идут, а костер все так же собирает людей.
5: Конечно. Костер — это такой очень объединяющий элемент, поэтому без него нельзя. Но, тем не менее, как я говорил ранее, мы готовим масштабную такую ночную программу, чтобы молодежь могла потанцевать, поучаствовать в конкурсах. У нас будут работать и кавер-группы, и диджеи, и возможность будет ребятам самим выступить на сцене при желании. Поэтому мы пытаемся сделать все, чтобы сохранить традиции прошлого, да, в то же время добавлять новые элементы, которые помогут молодежи вот почувствовать, ощутить этот молодежный вайб 21 века.
4: Вот слушайте, в 20 веке там тоже сидели у костра, там какие-то песни пели, те же самые песни поют или какие-то тоже?
5: В том числе и те же самые, и новые поют. И сейчас посмотреть вот на группы популярные, там «Комната культуры» та же сегодня, самолеты будут играть, поезда 100% на нашей Олимпии. Поэтому и традиционные песни бардовские в том числе будут звучать. Потому что, ну, это, знаете, такая частичка, мне кажется, уже, ну, души вот нашего белорусского народа, потому что это нам передалось от наших дедушек, бабушек, от наших пап, мам. Сегодня мы сохраняем традиции эти, но, тем не менее, добавляем что-то новое. И я уверен, что наши дети также будут собираться вот на Олимпии уже через 10 и 20 лет.
4: Вот, а мне хочется понять масштаб, потому что я посмотрел видео с фестивалей предыдущих лет. Очень масштабное мероприятие. А сколько людей собирается на него?
5: Вы знаете, порядка 1000 человек. Угу. Да, традиционно порядка 1000 человек. В зависимости от года, может быть, больше, там, ну, меньше. Но это около 1000, 100%. То есть лагерь живет 3 дня, слышны разговоры, слышны песни. То есть это такой живой организм, где вот каждый лагерь как маленькая клеточка, которая функционирует и выполняет какую-то свою функцию.
4: Я понимаю, что на тот, кто еще сейчас не едет, не пакует свои рюкзаки, тот может только на следующий год планировать это. Ну, конечно, долго ждать, но получается, что нужно руководство своего предприятия как-то мотивировать, чтобы оно создало команду и отправило заявку, если оно этого не делает на постоянной основе. Правильно?
5: Правильно. Надо смотивировать. Поэтому мы тоже своим вот спичем, я хочу обратиться ко всем, чтобы не пропускали такой фестиваль. Потому что здесь не только развлечения. Здесь очень большая такая программа, где вот можно, скажем так, получить весь спектр эмоций. То есть, ну, если посмотреть, что происходит на спортивных соревнованиях, на интеллектуальной игре, в вечернее время, вот, при защите тех же самых бивуаков, на сцене, всегда это вот яркий такой тимбилдинг. То есть тут можно вот так объединиться, таким зарядиться зарядом бодрости, что вот ни один любой отпуск в Турции или там в Египте не может этого заменить.
4: Да, тюленем на пляже лежать — это не то.
5: Не то.
4: Вот тот, кто сейчас пакует рюкзаки и впервые едет на Олимпию, какой нужно им чек-лист вещей и настроение дать?
5: Да, если так смотреть, во-первых, это хорошее настроение, во-вторых, предметы первой необходимости, да, если мы про это говорим, ну и в-третьих, желание, самое главное, не лежать, не сидеть, а все-таки участвовать, ведь люди туда едут чем-то заниматься. Но у нас обычно вот никто и не лежит, все в каких-то делах.
4: Ну и теперь такой блиц, короткие вопросы с короткими ответами. Вот 3 главных слова, с которыми у вас ассоциируется Олимпия.
5: Молодость, романтика, единство.
4: Самая необходимая вещь в палаточном городке, ну, кроме спальника.
5: Вы знаете, наверное, самая необходимая, не то что вещь, а необходимые, нужные люди рядом. Потому что если ты что-то забыл, ты можешь у этих людей попросить или обратиться помощью к другим.
4: Я думал, туалетная бумага, но я сейчас понимаю, что если забудешь, кто-нибудь тебе поможет.
5: Конечно, поможет. Тем более у нас все в санитарных условиях, все будет
4: все в порядке
5: устроено. Да.
4: А вот и главное ваше пожелание участникам фестиваля перед стартом.
5: Главное пожелание, значит, зарядиться вот энергией, силами, чтобы 3 дня для вас прошли максимально продуктивно, максимально интересно, максимально ярко. И самое главное, не бояться, не отсиживаться в лагере. Олимпия создана для того, чтобы люди общались, знакомились, заводили новых друзей и показывали себя во всех направлениях нашей деятельности.
4: Ну и чтобы еще погода не подкачала, вообще будет замечательно.
5: На погоду мы делаем отдельные магические ритуалы, чтобы она нас не подвела.
4: Хорошо. Но я напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы раскладывали по полочкам все самое интересное в фестивале «Олимпия-2026», который стартует уже 6 августа на берегу Ислачи. Кто не успел на этот фестиваль, заранее подумайте о том, как принять участие в следующем году в «Олимпии-2027». У нас в гостях был секретарь ЦК БРСМ Александр Давыдовский. Александр, спасибо за крутой разговор и удачного старта фестивалю. Ну а вам, друзья, если вы едете на Ислачь, отличных состязаний, хорошей погоды. Ну а свои впечатления и комментарии оставляйте под видеоверсией этого эфира на нашем YouTube-канале. В студии был Влад Радюков. Настраивайтесь на нашу волну и живите с толком. Всем пока.
3: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Реклама.
6: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
7: Но у радио нет яркости.
8: Это пока.
6: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
8: Некоторые бонусы видно даже по радио.
6: Бетера. Твоему старту большие цифры.
9: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
10: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком «One and Two». Второе место забрали Bibi Rexha и Faithless «New Religion». И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком «Swim». Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.
3: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Бета-Клуба.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Реклама.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Виктор Петрович. Когда его спрашивали о работе, он с гордостью говорил: 40 лет на одном заводе. И люди уважительно кивали. Сегодня его внук Артем рассказывает о себе совсем иначе. За 7 лет он успел поработать в продажах, маркетинге, IT-проекте и открыть бизнес. И тоже гордится. То есть раньше успехом считалось не менять работу, а сегодня вовремя ее поменять.
3: Не понимаю. Так кто же прав?
2: Психология говорит, дело не в количестве записей в трудовой, а в том, какой мир нас окружает. Для поколения Виктора Петровича стабильность была ценностью. Профессии менялись медленно, человек набирался опыта и чувствовал уверенность в завтрашнем дне. Тогда верность профессии действительно помогала строить жизнь.
3: То есть мир был похож на поезд. Сел в вагон и едешь по рельсам.
2: Да, но сегодня мир больше напоминает пересадочный узел. Технологии меняются быстрее, чем когда-либо. Исчезают одни профессии, появляются другие. Поэтому ценится уже не постоянство, а способность учиться и адаптироваться. Но и здесь появляется другая крайность. Иногда люди меняют работу не потому, что растут, а потому, что бегут от трудностей. И тогда за красивой карьерной историей может скрываться неспособность выдерживать кризисы.
3: То есть можно менять профессию каждые 5 лет и все равно ходить по кругу?
2: Совершенно верно. Исследования показывают, человеку нужно ощущать, что мы становимся лучше в своем деле. А для этого требуется время. Поэтому постоянные перемены не всегда делают человека счастливее, как и слепая верность работе, которая перестала приносить смысл.
3: Тогда как понять, пора менять профессию или просто переждать сложный период?
2: Во-первых, спросить себя, я ухожу от чего-то или иду к чему-то. Во-вторых, посмотреть, есть ли возможность расти внутри своей профессии. В-третьих, помнить, современная карьера все чаще строится не вокруг одной профессии, а вокруг набора навыков. Раньше людям помогала устойчивость, сегодня помогает гибкость. Но не обязательно менять профессию каждые 5 лет или держаться за нее всю жизнь. Хорошая карьера – это история о том, как человек находил свое место в меняющемся мире.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Белорусская строительная отрасль за пятилетку увеличила экспорт почти на треть. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Вадим Альшевский. По его словам, объем зарубежных поставок стройпродукции достиг почти 5 миллиардов долларов. После введения санкций отрасль переориентировала экспорт, и сегодня основным рынком сбыта стала Россия. Министр также отметил, что за 5 лет строительная отрасль стала одним из ключевых драйверов экономики. Минск-Транс временно отключил кнопки открытия двери в общественном транспорте. Такое решение приняли после опроса пассажиров. Мнения минчан разделились почти поровну, однако многие пока не готовы к новой системе. Тестирование теплых кнопок приостановлено. Перед повторным запуском в салонах транспорта появятся информационные наклейки, которые помогут пассажирам разобраться с новым принципом работы дверей. Родители готовятся к 1 сентября. В Минске решили отказаться от уличных базаров. Все товары к школе можно с комфортом купить в универмагах и торговых центрах. Для покупателей приготовили скидки до 50%. Карты рассрочки тоже работают. А при покупке одежды в универмагах предлагают еще и бесплатную подгонку по фигуре. Вопрос ассортимента, особенно размерного ряда, находится на постоянном контроле. А вот в Латвии собраться к школе – задача непростая. Подбор гардероба и канцелярии превратился в серьезную финансовую нагрузку. Свежие опросы показывают, что больше половины семей там отдают за школьный набор до 500 евро, из-за чего родителям приходится активно искать скидки или предлагать детям носить вещи прошлых лет. И в завершении старая как мир история о том, что запреты не работают. В Австралии громкий запрет соцсетей для подростков младше 16 лет фактически провалился. Спустя 3 месяца выяснилось, что более 80% тинейджеров продолжают сидеть в сети, ведь сервисы так и не смогли наладить точную проверку возраста. Это все новости на сегодня. Дальше о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Яхнадзе. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Знакомый родительский кошмар. Твой ребенок подрастает, начинает просить свой первый телефон, и ты оказываешься на перепутье. Отдать ему свой старый смартфон значит открыть бесконечный путь в интернет с ТикТок, непонятным контентом и ночными сидениями в играх. А вот если дашь обычную кнопочную звонилку, ребенок обидится, ведь ему хочется и музыку послушать, и пофотографировать, и почувствовать себя взрослым с ярким гаджетом. А как было бы круто найти идеальный баланс? Дать ребенку классный современный девайс, но без рисков залипания в сети и звонков от незнакомцев. Решить эту дилемму можно с помощью всего одного девайса.
0: Яхнадзе.
2: Это девайс Illari Game Phone. Яркий гаджет, созданный специально как первый смартфон для детей. Главное его суперсвойство – тут вообще нет выхода в интернет. То есть никаких нежелательных сайтов, соцсетей, вирусных видео и даже мошенников. При этом за безопасность отвечает родительский фильтр на 20 проверенных номеров. Чужой точно не дозвонится. И выделенная физическая кнопка SOS на случай экстренной ситуации. Но для самого ребенка это вовсе не скучная звонилка. Внутри установлен яркий экран, 4 гигабайта памяти, аудиосказки, развивающие игры и MP3-плеер. А еще тут есть сразу две камеры для первых фотографий и видео с друзьями. И вишенка на торте – это батарея. Она спокойно держит заряд до 5 дней подряд. Обойдется такой детский гаджет примерно в 155 белорусских рублей. Кстати, он уже есть на наших маркетплейсах. Лично мне кажется, что это отличный компромисс между «хочу быть как взрослый» и спокойствием родителей.
0: Яхнадзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.
3: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью 16-18 градусов, днем плюс 28-30. В Гомеле 17-19 тепла, ночью днем 30-32. И в Бресте ночью плюс 18-20, днем 34-36 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама.
3: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30, тепла в Гомеле 30-32, в Бресте плюс 34-36. Оставайся с «Радиус ФМ», впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30, тепла в Гомеле 30-32, в Бресте плюс 34-36. Оставайся с Радиус ФМ, в впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

новых эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30, тепла в Гомеле 30-32, в Бресте плюс 34-36. Оставайся с Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30, тепла, в Гомеле 30-32, в Бресте плюс 34-36. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.